Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты, блядь?

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

жизни нам всем говорят, что пора завязывать с детскими играми. Мы только не знаем, когда это произойдет. Кому-то это говорят в 18, а кому-то только в 40. Но говорят всем.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру.
1: Нет!

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: там, та тарам тара там, та тара тара там, тра та тара тара там, та та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, творото. Подожди, сейчас, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас секунду. Значит, та тара тара тара та та. Та-та, играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: 9 июня.
2: В Москве 9 часов утра.

0: Harry, I know what I'm going to do tomorrow and the next day and next year and the year after that. I'm shaking the dust of this crummy little town off my feet and I'm going to see the world. Italy, Greece, the Parthenon, the Colosseum. Then I'm coming back here and go to college and see what they know. And then I'm going to build things.
1: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас как есть, а ей надо рассказать как есть.
2: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
1: Марина,
2: да?
1: Что ты читаешь?
2: Ну, что я читаю, Серёж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
1: Да, Марин, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: give me the four last digits of your card, please?
1: Okay.
2: Bye-bye.

0: Сегодня.
1: Вторник.
2: 9
0: июня.
3: В Москве 10 часов утра.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

Fehler 404 beseitigt. Gerät konfiguriert.

11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

цепями рук Эдгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегая сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник. Девятое.
3: Девятое.
2: Июня.
0: Июня.
4: В Москве 12 часов.
5: Бля, какой же ты мудак, бля.

Джордж Мартин. Дикие карты. Пролог. Из книги Стадза Теркела «Дикие времена». Устная история послевоенных лет. Пантеон, 1979 год. Герберт Крэнстон. Спустя несколько лет я смотрел фильм «День, когда остановилась Земля», и, увидев, как Майкл Ренни выходит из летающей тарелки, наклонился к жене и сказал: «Вот как должен выглядеть настоящий посланец инопланетян». Наверняка идея этой картины появилась после прибытия Тахиона, но вы же понимаете, этот Голливуд вечно все перекроит на свой лад.

Джордж Мартин. Дикие карты. Пролог. Из книги Стадза Теркела «Дикие времена». Устная история послевоенных лет. Пантеон, 1979 год. Герберт Крэнстон. Спустя несколько лет я смотрел фильм «День, когда остановилась Земля», и, увидев, как Майкл Ренни выходит из летающей тарелки, наклонился к жене и сказал: «Вот как должен выглядеть настоящий посланец инопланетян». Наверняка идея этой картины появилась после прибытия Тахиона, но вы же понимаете, этот Голливуд вечно все перекроит на свой лад. Я-то был там и хорошо помню, как все происходило на самом деле. Начать хотя бы с того, что он приземлился в Уайтсензе, а не в Вашингтоне. У него не было никакого робота, и никто из наших в него не стрелял. Впрочем, зная мы, чем все это закончится, уж лучше бы подстрелили, разве не так? Его корабль, в общем, никакая это не летающая тарелка, и ни черта он не походил ни на Фау-2, ни на лунные ракеты с чертежей Вернера фон Брауна. Сплошное противоречие всем известным законам аэродинамики, да и эйнштейновской теории относительности тоже. Он приземлился ночью, весь в огнях, настоящее чудо. В жизни не видал ничего прекраснее, прямо посередине испытательного полигона. И ни тебе ракет, ни пропеллеров, ни винтов, вообще никаких видимых двигателей. Обшивка словно из коралла или какого-то пористого камня, вся в разводах и прожилках, похожа на то, что можно увидеть в известняковых пещерах или в море, когда погрузишься поглубже. Я был в том джипе, который первым прибыл туда. Когда мы вышли из машины, Тах уже болтался снаружи. Вот Майкл Ренни в фильме в этом своем голубовато-серебристом космическом костюме смотрелся что надо. А Тахион походил на помесь одного из трех мушкетеров с каким-нибудь цирковым клоуном. Скажу вам честно, все мы тогда порядком струхнули, и ребята-ракетчики, и ученые, да и армейские, ничуть не меньше. Мне сразу вспомнилась та радиопередача из театра «Меркьюри». Тогда, в 1939-м, Орсон Уэллс заставил всех поверить, будто в Нью-Джерси вторглись марсиане. И я никак не мог отделаться от мысли, что теперь это произошло по-настоящему. Но как только прожектора осветили его, стоявшего перед кораблем, мы все успокоились. Просто он был совсем не страшный, не казался перепуганным еще больше нас. Рост он был невысокого, 5 футов и 3, на целых 4 дюйма. На нем были зеленые обтягивающие штаны с приделанными прямо к ним сапогами и оранжевая рубаха с такими, знаете, бабскими оборочками на вороте и манжетах, и еще что-то вроде жилета из серебристой парчи в облипку. Еще имелось пальто какого-то невообразимого лимонно-желтого цвета с зеленой накидкой, которая хлопала на ветру и все норовила запутаться у него в ногах. На голову он нацепил широкополую шляпу с длинным красным пером, но когда я подошел ближе, то увидел, что на самом деле это не перо, а какая-то странная шипастая штуковина. Волосы рассыпались у него по плечам. Сперва я даже принял его за девчонку. Кстати, они у него тоже были необычные, похожие на тонкую медную проволоку. Короче говоря, я не знал, как вообще все это понимать, но помню, как один из наших немцев сказал: «Похож на француза». Едва мы подъехали, как он, увязая в песке, поковылял прямиком к нашему джипу, таща здоровый мешок под мышкой. Он все говорил и говорил, как его зовут, а потом подтянулись остальные наши 4 джипа. Я стал первым человеком, который обратился к нему.
Это чистая правда. Что бы там ни болтали, но я был первым. Я выскочил из джипа и протянул ему руку. «Добро пожаловать в Америку!» И хотел представиться, но он даже рта мне раскрыть не дал. «Герберт Крэнстон, Кейп Мэй, Нью-Джерси», — сказал он, — «ученый-ракетчик». «Отлично, я сам ученый». По-английски он говорил лучше большинства наших немцев, несмотря на странный такой акцент, да и ни на какого ученого похож не был. Но я сделал скидку на то, что парень прилетел из космоса. Меня больше волновало, откуда он знает мое имя. Ну, я его об этом и спросил. Он нетерпеливо помахал своими оборками в воздухе. «Я прочитал ваши мысли. Это несущественно. Время не терпит, Крэнстон. Их корабль разбился». Я подумал, что он явно чувствует себя не в своей тарелке. Вид у него был грустный, ну, такой подавленный, понимаете, а еще усталый. Потом он рассказал об этой капсуле. Разумеется, речь шла о капсуле с вирусом дикой карты. Теперь-то об этом известно всем и каждому. Но тогда я ни сном, ни духом не ведал, о чем это он лопочет. Капсула пропала, так он сказал, и ему нужно было ее вернуть. И так надеялся, ради нашего же блага, что штуковина все еще цела. Он хотел встретиться с нашим высшим руководством. Должно быть, их имена ему тоже удалось выудить из моей башки, потому что он упомянул Вернера, Эйнштейна и президента, вот только назвал его «этот ваш президент Гарри С. Трумэн».

Потом забрался прямо на заднее сиденье джипа. «Везите меня к ним», — потребовал он. «Живо!» Лайл Кроуфорд Кент, профессор. В некотором смысле мне он обязан своим именем. Его настоящее имя, я, разумеется, имею в виду то, которым он назывался у себя на родине, было невероятно длинным. Помнится, кое-кто из наших пытался сокращать его до той или иной части, но, по-видимому, у них на Такисе. Это было явным нарушением этикета. Он постоянно нас поправлял, и причем весьма заносчиво, не дать не взять старый зануда-учитель, отчитывающий школьников. В общем, нам нужно было как-то к нему обращаться. Наверное, подошло бы «Ваше Величество», поскольку он утверждал, что является принцем. Но у американцев все эти раскланивания и расшаркивания не приняты. Еще он говорил, что он врач, хотя не совсем в том смысле, какой вкладываем в это слово «мы». И нельзя не признать, он действительно разбирался в генетике и биохимии. Видимо, как раз ими он и занимался. В нашей группе большинство имели ученые степени и обращались друг к другу соответственно, так что вскоре все вполне естественным образом стали тоже называть его «доктором». Наши ракетчики были в восторге от корабля нашего гостя, в особенности их восхищало устройство и принцип работы сверхсветового ракетного двигателя. К несчастью, наш такисианский друг сжег его, так уж спешил появиться здесь прежде этих своих соплеменников, да и в любом случае он вряд ли допустил бы кого-либо из наших, как военных, так и гражданских, внутрь своего звездолета. Вернеру с его немцами пришлось удовольствоваться теми сведениями, которые инопланетянин им дал, впрочем, явно без большого желания. Насколько я понял, наш гость не слишком хорошо разбирался и в теоретической физике, и в технологии космических перелетов, так что ответы, которые они от него получили, были не вполне вразумительными. Однако нам все же удалось понять, что двигатель основан на распаде неизвестных нам частиц. Поэтому корабль способен перемещаться со скоростью больше, чем скорость света. Инопланетянин упомянул ее название, но оно оказалось столь же непроизносимым, как и его имя. В общем, я, как и все образованные люди, в свое время учил древнегреческий. К тому же у меня всегда была особая склонность к терминологии, если можно так выразиться. Вот я и придумал «тахион», а армейские каким-то образом все перепутали и стали называть нашего гостя этот «тахионный парень». Выражение прижилось, и к нему стали обращаться «доктор Тахион». Под этим именем он стал известен прессе. Эдвард Рейд, полковник в отставке, разведка армии США. «Хотите, чтобы я это сказал? Правильно?» Каждый чертов репортеришка, с которым мне когда-либо приходилось говорить, хочет, чтобы я это сказал. Нате, получайте. Мы сделали ошибку. И заплатили за нее. Да. Вы знаете, что нас едва не отдали под трибунал, всю следственную группу целиком. Так вот, знайте. И что самое паршивое, мне непонятно, как еще мы должны были действовать. А так как я нес персональную ответственность, то не мешало бы это знать. Да и что вообще нам было о нем известно? Только то, что он сам рассказал нам. Ученые носились с ним, как курица с яйцом. Но военным-то с

0: известно только то, что он сам рассказал нам. Ученые носились с ним, как курица с яйцом. Но военным-то следует быть более осмотрительными. Попробовали бы сами побывать в нашей шкуре. То, что он рассказал нам, казалось полной чушью, а доказательств у него не было никаких. В общем, он приземлился на этом своем чудном космическом корабле. Надо сказать, выглядело это впечатляюще. Может, парень действительно прилетел из космоса, как он утверждал, а может и нет. Не исключено, что это был один из секретных проектов нацистов, над которыми они работали еще с войны. Ведь реактивные двигатели у них были, и Фау-2 тоже, и атомную бомбу они пытались создать. Может быть, его вообще запустили русские? Я не знаю. Вот если бы Тахион позволил нам осмотреть его корабль, наши ребята определили бы, откуда он, будьте уверены. Но он же не пускал никого внутрь своей штуковины. Это показалось мне очень подозрительно. Что он пытался скрыть? По его словам, парень якобы прилетел с планеты Такис. Ну, а я в жизни о такой планете не слыхал. Марс, Венеру, Юпитер, да, знаю. Даже Монго и Барсум. Но Такис? Я обзвонил десяток известнейших астрономов по всей стране, обращался даже к одному англичанину. «Где такая планета Такис?» — спрашивал я их. «Нет такой планеты», — ответили они мне. «Он же вроде был инопланетянином, так?» «Что ж, мы обследовали его. Полное медицинское освидетельствование, рентген, уйма психологических тестов, все как положено. Результаты показали, что он человек. Как только мы его не крутили, человек и все тут». Ни тебе лишних органов, ни зеленой крови, по 5 пальцев на руках и на ногах. 2 яйца, 1 х, все как полагается. Этот сукин сын ничем не отличался от вас или меня. Черт возьми, да он говорил по-английски, и по-немецки тоже, а также по-русски и по-французски, и еще на нескольких других языках, уже не помню на каких. Пару раз я записывал наши беседы на пленку и потом давал прослушать лингвисту. Так тот сказал, что у него центральноевропейский акцент. А психиатры? Ха! Вы бы слышали их отчеты. Классический случай паранойи, твердили они. Мания величия, короче, шизоид. Чего только не говорили. «Нет, ну вы понимаете, этот придурок заявил, что он принц из космоса, что он обладает какой-то там долбанной магической силой, не прилетел к нам в одиночку, чтобы спасти всю нашу чертову планету. По-вашему, нормальный человек станет такое говорить?» «Да, позвольте еще кое-что сказать насчет этой его чертовой магической силы. Признаюсь, именно она больше всего меня и встревожило. Ну, то есть Тахион мог не только сказать, о чем вы думаете, он мог так странно на вас взглянуть и заставить вас вскочить на стол со спущенными портками, хотели вы того или нет. Я проводил с ним целые дни, и он убедил меня. Беда в том, что мой отчет не убедил наших генералов. Они решили, что это какой-то трюк, что он гипнотизирует нас, а потом при помощи всяких психологических штучек заставляет нас поверить, будто он может читать мысли. Нет, он не просил многого. Он хотел всего лишь встретиться с президентом, чтобы мобилизовать всю американскую армию на поиски какой-то потерпевшей аварию ракеты. Руководить всем, разумеется, собирался сам Тахион. Ни у кого другого не хватило бы квалификаций. Но... так и быть, позволило бы нашим научным светилам быть у него на подхвате. Парень хотел радар, реактивные самолеты, подводные лодки, собак и щеек и еще всякие странные приборы, о которых никто и слыхом не слыхивал. а отчитываться ни перед кем не хотел. Одевался он, сказать по правде, как какой-нибудь педик-парикмахер, а команды раздавать гораздо был. Можно подумать, на погонах у него 3 звезды, не меньше. А все почему? Ну да, его история была хороша. На этой его планете, на Такисе, по его словам, всем заправляла пара десятков знатных семейств, что-то вроде королевского двора, но только все они якобы обладали этой самой магической силой, и над всеми, у кого ее не было, верховодили, и эти семейства большую часть времени враждовали, как Хэтфилды с Маккоями, а у его родственничков было секретное оружие, над которым они работали вот уже пару столетий. Искусственно созданный вирус, взаимодействующий с генетической структурой организма хозяина, так он сказал. И Тахион к этому руку приложил. Ну, я решил ему подыграть. «И как же действует этот микроб?» — спрашиваю. «Можете себе представить, что он мне ответил?» «Он действует по-всякому». Если верить Тахиону, то вирус должен был увеличивать эту их ментальную силу, возможно, даже наделять их какими-то новыми способностями, превращать их чуть ли не в богов, что, как пить дать, позволило бы его родственникам взять верх над всеми остальными. Но так получалось не всегда. Чаще всего подопытные помирали. Тах все болтал и болтал, какой этот вирус опасный, да смертоносный, так что, в конце концов, я даже струхнул немного. «Ну и какие у него симптомы?» — спросил я. Мы тогда, в 46-м, уже знали про бактериологическое оружие. Я поинтересовался просто так, на всякий случай, а вдруг он говорит правду? Тогда хоть будем знать, что искать. Ничего вразумительного парень мне не ответил. Симптомы, сказал он, могут быть самые разные, у каждого свои. Вы слыхали о микробах, которые так действуют? Лично я нет. Потом Тахион сказал, что иногда вирус не убивает людей, а превращает их в уродов. Каких уродов? Спрашиваю. В самых разных, ответил он. Я согласился, что штука, видать, действительно мерзкая. И спросил, а почему его родственники не испробовали ее на других семействах? «Потому что иногда вирус срабатывает», — ответил Тах. «Он переделывает своих жертв, наделяет их новыми способностями». «Какими именно способностями?» «Самыми разными. Какими же еще?» Короче говоря, получили они эту дрянь. Но испытывать ее на врагах не хотели. Она могла дать им силу. Испытывать на себе и погубить половину семьи тоже не хотели. Плюнуть на нее тоже было жалко. В общем, они решили проверить ее на нас. Почему выбрали именно нас? Потому что мы генетически идентичны такисианам, сказал он. Единственная такая раса, о которой они знали. А этот микроб был рассчитан на такисианский генотип. Почему именно нам так повезло? Некоторые из них полагали, что наши эволюции шли параллельно. Другие считали Землю потерянной или забытой такисианской колонией. Он не знал точно, да это его и не волновало. Его волновал эксперимент. Он считал, что это подло. Тахион утверждал, что высказывал возражения, но его не послушали. Корабль вылетел, и парень решил помешать. Он отправился следом за ними на другом, маленьком кораблике, и спалил к чертовой матери этот свой тахионный двигатель, чтобы поспеть сюда вперед них. Когда Тах их перехватил, они велели ему убираться к черту. Это своему-то, и завязалось что-то вроде космического боя. Его корабль подбили. Тем ребятам тоже изрядно досталось, и они рухнули, по его словам, где-то на востоке. Он потерял их из-за повреждений корабля, поэтому он приземлился в Уайтсензе, где, как он считал, ему смогут помочь. Я все это записал на пленку. Потом военная разведка каким только экспертам не обращалась, к биохимикам, к докторам, к специалистам по бак-оружию, короче, всюду. Инопланетный вирус, сказали мы им, с совершенно произвольными и непредсказуемыми симптомами. «Быть того не может», — ответили они, — «полная нелепица». Один из них даже прочитал мне целую лекцию. Дескать, земные микробы ни при каких условиях не могут подействовать на марсиан, как в книгах Герберта Уэллса, а марсианские микробы, наоборот, на нас. А ту штуку насчет произвольных симптомов вообще все насмех подняли. И что мы, скажите на милость, должны были делать? Тогда все, кому не лень, отпускали шуточки по поводу марсианского гриппа и космической лихорадки. Кто-то, не знаю кто, в каком-то отчете назвал его вирусом дикой карты. И все остальные тут же подхватили это название, но никто не поверил ни на секунду. Ситуация сложилась скверная. Атахион только усугубил ее, когда попытался сбежать. И даже почти успешно, но, как говаривал мой старик, почти не считается. Пентагон прислал вести допрос своего человека, некоего полковника Уэйна, и, думаю, это стало последней каплей. Тахион подчинил полковника Уэйна своей воле, и они вдвоем просто вышли из здания. Каждый раз, когда кто-то преграждал им дорогу, Уэйн приказывал пропустить их. А у парней его ранга есть свои привилегии. И еще Уэйн рассказывал байку, будто бы у него есть приказ отконвоировать Тахиона обратно в Вашингтон. Они конфисковали джип и даже успели доехать до космического корабля. Но к тому времени один из часовых сообразил связаться со мной, и там их уже поджидали мои ребята, которым был дан приказ игнорировать все, что будет говорить полковник. Мы вернули Таха обратно и еще усилили охрану. Несмотря на всю свою магическую силу, с этим он поделать ничего не смог. Этот парень мог заставить плясать под свою дудку одного, ну, может быть, трех-четырех, если старался изо всех сил. Но не всех нас, а мы к тому времени уже научились не попадаться на его удочку. Может, с побегом он и погорячился, но зато эта попытка принесла ему встречу с Эйнштейном, о которой он нас умолял. В общем, нам с Уэйном удалось добиться разрешения самолетом доставить заключенного в Принстон. Я рассудил, что один разговор с Эйнштейном вреда не сделает, а пользу принести может. На корабль нам ходу не было, а из самого Тахиона мы уже выжили все, что могли. Все-таки Эйнштейна считали величайшим умом в мире. Вот я и подумал, а вдруг ему удастся раскусить этого стервеца. До сих пор находятся такие, кто считает, что во всем виноваты армейские. Хотя это не так. Все мы крепки задним умом. Но я был там, и даже на смертном одре стану утверждать, что все меры, какие мы приняли, были разумными и логичными. Но что действительно выводит меня из себя, так это когда начинают болтать, что же это мы ничего не сделали, чтобы найти эту чертову капсулу со спорами дикой карты? Может быть, мы допустили ошибку? Да, но мы же не дураки и прикрыли свои задницы. Каждая распоследняя военная база в стране получила указание искать потерпевший аварию космический корабль, похожий на ракушку с фонарями. Я что ли виноват, что ни на одной из них наши указания не приняли всерьез? Но поверьте мне хотя бы в одном. Когда все это дерьмо вырвалось из-под контроля, я за 2 часа отвез Тахиона на том же самолете через всю страну обратно в Нью-Йорк. Я сидел за ним и видел, как этот рыжий слюнтяй полдороги лил слезы. Я же... Я молился за джет-боя. Говард Уолдроп. 30 минут над Бродвеем. Последнее приключение джет-боя. Аэродромная служба имени Бонома в Шантаке, Нью-Джерси, была закрыта из-за непогоды. Луч небольшого прожектора с крыши диспетчерской вышки пронизывал молочную пелену клубящегося тумана. По влажному асфальту перед ангаром номер 23 прошуршали шины. Дверца машины открылась и тут же захлопнулась. У двери с надписью «Только для персонала» послышались шаги, затем дверь открылась. Когда в ангар вошел Скуп Свенсон с камерой «Кодек автограф», мешком с лампами и пленкой, то Линкольн Трейнер, наконец, оторвался от мотора старенького П-40, который чинил для одного гражданского пилота. Тот купил его на аукционе за $293. Судя по форме мотора, такое использовали в 40-м году летающие тигры. «Здорово, Линк», — сказал Скуп. «Здорово. Новости есть?» «Я их и не жду. Вчера он дал телеграмму, что будет сегодня вечером. Мне вполне достаточно». Скуп чиркнул спичкой по коробку с тремя факелами на этикетке и закурил Кэмел. Он пустил струю дыма в направлении знака «Курение строго запрещено», который висел в дальнем конце ангара. «Эй, а что это такое?» Свенсон подошел к хвосту самолета, где в ящиках стояли два длинных красных удлинителя крыла и два дополнительных подвесных топливных бака по 300 галлонов каждый. «Откуда они?» «Вчера доставили. Из Сан-Франциско. А сегодня ему еще одну телеграмму прислали. Можешь тоже прочитать, раз ты будешь освещать это дело». Линк передал ему приказ Министерства обороны. Адресат. Джет Бой. Томлин Роберт. Местоположение. Аэродромная служба имени Бонома. Ангар номер 23. Шантак, Нью-Джерси. Приказываю. Первое. Считать Томлина Роберта уволенным с действительной службы в ВВС США, начиная с 12.00 12 августа 1946 года. Второе. Летательный аппарат, экспериментальный образец серийный номер ДБ-1, настоящим, вывести из эксплуатации ВВС США и передать в личное пользование Томлину Роберту без сохранения материально-технического обеспечения за счет ВВС США и Министерства обороны. Третье. Всю документацию, рекомендации и награды выслать адресату отдельным почтовым отправлением. Уведомляю вас также, что согласно нашим данным, Томлин Роберт летного свидетельства пилота не получал. Пожалуйста, свяжитесь с управлением гражданской авиации для прохождения курса обучения и аттестации. Чистого неба и попутного ветра. Арнольд Ха-Ха, начальник штаба ВВС США. Основание. Исполнительный приказ номер 2. От 8 декабря 1941 года. «То есть как это? Нет летного свидетельства?» — переспросил газетчик. «Я тут порылся в наших архивах. Да у него досье фут толщиной. Черт, да он летал быстрее и дальше, чем любой другой во всей авиации. Избитых у него тоже больше всех. 500 самолетов и 50 кораблей. И все это без летного свидетельства?» Линк стер с усов тавод. «Угу. Этот парнишка с детства бредил самолетами. Еще в 39-м. Ему тогда было лет 12 от силы. Бобби узнал, что здесь есть работенка. Тогда он заявился сюда в 4 утра. Сбежал из приюта. Они потом приезжали, хотели его забрать. Но профессор Сильверберг, конечно же, взял его и как-то утряс все проблемы». «Сильверберг? Это тот, которого нацисты вышибли из Германии? Тот, кто сделал реактивный самолет?» «Угу. Опередил всех на годы, но был абсолютно не от мира сего. Я собирал этот самолет для него, мы с Бобби сделали его вручную. Но двигатели — чертовски удивительная штуковина. Это Сильверберг. Фашисты с итальянцами, и Уитл в Англии тогда уже тоже начали над ними работать. Но немцы пронюхали, что здесь что-то затевают». «И как парнишка научился летать?» «Думаю, он с рождения это умел». Трейнер пожал плечами. «Сегодня он помогал мне гнуть металл, а завтра уже летал вместе с профессором на скорости 400 миль в час, да в темноте, да с неопробованными двигателями». Как им удалось сохранить все в тайне?
1: Да им это не очень-то и удалось. Шпионы добрались до Сильверберга, хотели заполучить его и самолет тоже. Бобби удалось смыться. Думаю, они с профессором что-то подозревали. Сильверберг устроил такую заварушку, что фашисты прикончили его. Скандал потом был. Тогда на ДБ-1 было всего 6 пулеметов 30-го калибра. Где профессор их добыл, ума не приложу. Но парнишка разобрался с машиной, битком набитой шпионами, и с катером, битком набитым посольскими, все с дипломатическими визами.
0: «Секундочку», — спохватился Линк. «Сейчас как раз конец двухматчевой серии в Кливленде. По Блюнет». Он повернул ручку приемника Филко в металлическом корпусе, который стоял на инструментальном стеллаже. «Сандерс, Пейпенфасс, Волстед. Двойная игра. Ну, вот и все. Итак, Сокс проигрывает Кливленду оба матча. Мы вернемся...»
1: «Заработал 5 баксов», — сказал он.
0: «Так на чем я остановился?»
1: «На том, как фрицы убили Сильверберга, а Джетбой поквитался с ними. Он потом рванул в Канаду, да?»
0: «Поступил на службу в канадские ВВС. Нелегально. Участвовал в битве за Англию, потом среди тигров воевал в Китае с япошками. Вернулся в Британию как раз к Пёрл-Харбору.
1: И Рузвельт призвал его?»
0: «Ну да. Понимаешь, вот какая забавная с ним вышла штука. Он прошел всю войну, столько, наверное, ни один другой американец не служил, с конца 39-го по 45-й, а потом уже в самом конце пропал без вести где-то над Тихим океаном. Мы все целый год считали его погибшим, а около месяца назад его нашли на необитаемом острове, и теперь он направляется домой». Послышался тонкий пронзительный вой, как будто пикировал винтомоторный самолет, доносился он откуда-то из тумана в вышине. Скуп вытащил 3-ю сигарету.
1: «Как он собирается приземляться в такое молоко?»
0: «У него всепогодный радиолокатор. Он снял его с какого-то немецкого ночного истребителя еще в 43-м. Бобби мог бы посадить свой самолет на цирковой шатер и в полночь. Пошли!»
1: Лучи двух посадочных фар пронзали клубящуюся мглу. Они добежали до конца взлетно-посадочной полосы, развернулись и поползли обратно к машине такси. В тусклом свете аэродромных огней блеснул красный фюзеляж. Двухмоторный самолет с высоко расположенными крыльями сделал разворот и спустя некоторое время остановился. Из основания крыльев между моторами торчали 4 дула 20-миллиметровых пулеметов, а слева, чуть пониже края кабины, зияло гнездо под пушку 75-го калибра. Единственными отметинами на фюзеляже были 4 звезды ВВС США и серийный номер ДБ-1 на верхнем правом и нижнем левом крыле и под рулем направления. Радарная антенна на носу больше всего походила на гриль для сосисок. Паренек в красных брюках, белой рубахе и синем шлеме с очками выбрался из кабины и начал спускаться по трапу. Ему было лет 19, от силы 20. И когда юноша, невысокий и крепко сбитый, стащил с головы шлем и очки, то под ними обнаружились кудрявые темно-русые волосы и карие глаза.
0: «Линк!»
1: — он обнял приземистого механика и добрую минуту хлопал его по спине. За это время Скуп успел нащелкать кучу кадров.
0: «Здорово, что ты вернулся, Бобби!» — сказал Линк.
2: «Меня уже 100 лет никто так не называл», — отозвался тот.
0: «Да чего же приятно это слышать опять!»
2: «Это Скуп Свенсон», — представил репортера Линк. «Он намерен снова прославить тебя на весь мир».
0: «Мне сейчас куда больше хотелось бы немного поспать», — он пожал Свенсону руку. «Есть здесь поблизости какая-нибудь забегаловка, где подают яичницу с ветчиной?»
1: Из тумана вынырнул катер и направился к пристани, где его поджидали трое — Фред, Эд и Филмор. С катера сошел мужчина с чемоданчиком в руках. Филмор наклонился и передал рулевому 1 5-долларовую купюру и 2 20-ки. Потом подал руку мужчине с чемоданчиком.
0: «С возвращением,
1: доктор тот.
0: Ох, как же я рад, Филмор. На Тоте был мешковатый костюм и пальто, хотя на дворе стоял август. Шляпу он низко надвинул на лоб, и в скудном свете складских фонарей из-под нее что-то блеснуло.
1: «Это Фред, а это Эд», — представил Филмор. «Они только вчера приехали».
0: Парни дружно кивнули. «Здрасте». Их поджидала машина. «Мерседес» 46-го года, который больше походил на подводную лодку. Пока тот с Филмором садились, Фред и Эд окинули цепкими взглядами затянутые туманом узкие улочки. Потом Фред сел за руль, а Эд взгромоздился на сиденье справа от него с обрезанным стволом 10-го калибра.
1: «Меня никто не ждет, никто даже не забеспокоится. Все, кто что-то имел против меня, или мертвы, или за время войны разбогатели и стали уважаемыми людьми. Я старый усталый человек. Я хочу тихо жить в деревне, разводить пчел, лошадей и играть на бирже».
0: «Что, никаких планов, босс?»
1: «Абсолютно». Он чуть повернул голову, как раз когда они проезжали мимо фонаря. Половина лица у него отсутствовала, а вместо нее поблескивала гладкая пластина.
0: «Во-первых, я больше не могу стрелять. Глазомер уже не тот».
1: «Ничего удивительного», — заметил Филмор. «Мы слышали, что в 43-м с вами что-то случилось?»
0: «Да, я проворачивал одно выгодное дельце в Египте, пока африканский корпус разваливался на части. Вывозил и ввозил людей, за деньги, естественно, при помощи номинально нейтральной авиации. Так, приработка ради. А потом наткнулся на одного выскочку».
1: «Это на кого?»
0: «На щенка, который летал на реактивном самолете, еще до того, как они появились у немцев».
1: «По правде говоря, босс, я не особенно внимательно следил за военными действиями. Я стараюсь не совать нос в территориальные конфликты».
0: «Знал бы я, чем все закончится, тоже не совал бы», — сказал доктор Тот. «Мы летели из Туниса. С нами тогда было несколько важных шишек. Пилот вдруг закричал, грохнул взрыв. Когда я пришел в себя, было уже следующее утро, а я с еще одним человеком болтался на спасательном плоту посреди Средиземного моря. Все лицо у меня болело, а когда я наконец-то сел, что-то упало передо мной на плот. Это оказался мой левый глаз. Он лежал и смотрел прямо на меня. И тогда я понял, что у меня неприятности».
1: «Вы сказали, это был парень на реактивном самолете?» — переспросил Эд.
0: «Да. Потом мы узнали, что он пролетел 600 миль, чтобы перехватить нас».
1: «Хотите поквитаться?» — спросил Филмор.
0: «Нет, это было так давно, что я почти не помню, как выглядела левая половина моего лица. Просто этот случай научил меня быть осторожнее. Будем считать, что это закалило мой характер».
1: «Значит, никаких планов, так?»
0: «Ни единого», — покачал головой доктор Тот.
1: «Что ж, для разнообразия неплохо», — заметил Филмор.
0: Они смотрели на проносящиеся мимо городские огни.
2: Он постучал в дверь, чувствуя себя неуютно в новом коричневом костюме тройки.
0: «Входи, открыто», — послышался женский голос. Что-то зашуршало, голос зазвучал приглушенно. «Я сейчас».
2: Джет-бой потянул на себя тяжелую дубовую дверь и, минуя перегородку из стеклоблоков, вошел в комнату. Полуодетая девушка, на ней была сорочка, пояс с подвязками и шелковые чулки, натягивала на себя платье. Молодой человек опешил и отвернулся, залившись краской. «Ой!» — пискнула девушка, оказавшаяся очень хорошенькой, быстро справившись с платьем.
3: «Ой, я... кто это?»
2: «Это я, Белинда. Роберт».
3: «Роберт?»
2: «Бобби. Бобби Томлин».
0: Какое-то время она смотрела на него, прикрыв грудь руками, хотя уже была полностью одета.
3: «Ох, Бобби!»
1: Белинда бросилась к нему, обняла и крепко поцеловала прямо в губы. Он мечтал об этом 6 лет.
3: «Бобби, да чего же я рада тебя видеть! Я ждала одну подругу. Как ты меня отыскал?»
1: «С трудом». Она отступила от него на шаг.
3: «Дай-ка на тебя взглянуть».
1: В последний раз они виделись еще в приюте. Тогда у 14-летней Белинды была репутация настоящей оторвы. Худая, как щепка, с волосами мышиного цвета. Она с 11 лет то и дело задавала ему изрядную трепку. Потом Томлин сбежал, работал на аэродроме, вместе с британцами воевал против гитлеровцев. Всю войну, после того, как Америка вступила в нее, он писал Белинде при каждой возможности. Из приюта ее поместили в приемную семью. В 44-м одно из его писем вернулось с пометкой «Адресат выехал в неизвестном направлении». А весь последний год он был оторван от мира.
3: «А ты изменилась», — сказал он. «И ты тоже».
1: «Угу.
3: Я всю войну следила за тобой по газетам, даже писала тебе. Но, думаю, мои письма никогда за тобой не поспевали. Потом говорили, что ты пропал без вести над океаном».
1: «Да, я был на необитаемом острове, но потом меня нашли. И вот я здесь. Как ты жила все эти годы?»
3: «Отлично, как только сбежала от приемных родителей».
1: Лицо девушки на миг исказило выражение боли. «Не представляешь, какое это было счастье вырваться оттуда!»
3: «Ох, Бобби!» — вздохнула она. «Как бы мне хотелось, чтобы все вышло по-другому!»
1: Она всхлипнула. «Эй!» — молодой человек обнял ее за плечи. «Сядь-ка, у меня тут кое-что для тебя есть».
3: «Подарок?»
1: «Точно!» Он протянул ей замусоленный в жирных пятнах пакет. Все 2 последних военных года я таскал его с собой. Он и на острове со мной побывал. Прости, что не успел обернуть его во что-нибудь поприличнее. Она нетерпеливо разорвала прочную оберточную бумагу. Внутри оказались экземпляры «Дома в медвежьем углу» и «Истории о скверном кролике».
3: «Ох!» — воскликнула Белинда. — Спасибо тебе.
1: Это было одним из любимых воспоминаний Робина. Девочка, грязная и усталая после бейсбольного матча, лежит на полу читальни с книжкой про Винни-Пуха. «Та, что про Пуха с автографом настоящего Кристофера Робина», — сказал он. «Парень служил на одной английской авиабазе. Он говорил, что вообще-то не дает автографов, что он простой летчик, как и все остальные. Но я пообещал ему, что никому ничего не расскажу. Хотя ему было известно, что я всех поставил на уши, чтобы раздобыть экземпляр. А со второй книгой вышла целая история. Я как-то возвращался на базу почти в сумерках, сопровождал несколько подбитых Б-17. Поднимаю голову и вижу, летят 2 немецких ночных истребителя, наверное, патруль. Хотели перехватить ланкастеров, пока те не долетели до Ла-Манша. Короче говоря, я сбил их оба, и они рухнули у небольшой деревушки. Но у меня закончилось горючее, и мне пришлось сесть. Увидел ровненькое овечье пастбище с озерцом в конце и зашел на посадку. Вылез я из кабины и вижу на краю поля пожилую даму с овчаркой. В руках у нее дробовик. Подошла она поближе, разглядела двигатели и рисунки на фюзеляже и говорит: «Метко стреляете. Может, зайдете ко мне перекусить? Заодно и командованию своему позвоните». Мы видели, как 2 Ме-110 догорают вдалеке.
3: «Вы тот самый знаменитый джет-бой», — продолжает она. «Мы читали о ваших подвигах в газете «Сори». Меня зовут миссис Хиллис».
1: И протягивает мне руку. Я ее пожал. «Миссис Уильям Хиллис? А это деревушка Сори?»
3: «Да», — отвечает она. «Вы Беатрис Поттер», — говорю я. «Она самая».
1: «Белинда». Эта полная пожилая дама в заношенном свитере и скромном старом платье действительно была Беатрис Поттер, но когда она улыбнулась, клянусь тебе, во всей Англии стало светло. Белинда раскрыла книгу. На одном из форзацев значилось: «Американской подруге джетбоя Белинде от миссис Уильям Хиллис. Беатрис Поттер, 12 апреля 1943 года. Джет-бой пил кофе, который сварила ему Белинда. «Ну и где твоя подруга?» — поинтересовался он. «Ну, она вообще-то уже должна бы подойти. Я могу спуститься в холл и позвонить ей. Договорюсь с ней на другое время, а мы с тобой посидим и поболтаем о старых временах. Я действительно могу позвонить».
3: «Не надо», — сказал Джет-бой. «Сделаем так. Я позвоню тебе на неделе. Можем сходить куда-нибудь вечерком, когда ты будешь свободна. Было бы здорово».
1: «Еще как». Молодой человек поднялся со стула. «Спасибо за книжки, Бобби. Они меня очень порадовали. Очень.
3: Здорово было снова увидеть тебя, Би.
1: После приюта никто больше меня так не называл. Только позвони обязательно, слышишь?»
3: «Непременно». Он наклонился и поцеловал ее.
1: Когда Томлин спускался по лестнице, мимо него, насвистывая разудалый мотивчик, прошел какой-то набриолиненный и разящий олдспайсом хлыщ в модных мешковатых брюках на подтяжках, галстуке бабочка размером с хорошую вешалку и длинном пиджаке, из-под которого высовывалась цепочка от часов. Через пару секунд раздался стук в дверь, наверняка в квартиру Белинды. На улице начало накрапывать.
3: «Замечательно. Прямо как в кино», — сказал Джет-бой. На следующую ночь в округе стояла могильная тишина. Потом по всему Пайн-Барнзу залаяли собаки, замяукали кошки. Птицы в панике вспорхнули с деревьев, принялись кружить над землей, метаться в темноте. Все радиоприемники на северо-западе Соединенных Штатов затрещали. Экраны телевизоров вспыхнули, громкость подскочила вдвое. Люди, собравшиеся у 9-дюймовых «Дюмонтов», вздрогнули от неожиданности. Ослепленные в своих собственных гостиных, у барных стоек и у витрин магазинов бытовой техники по всему восточному побережью. Те, кто в ту жаркую августовскую ночь оказался под открытым небом, стали свидетелями еще более впечатляющего зрелища. Высоко в небе появилась тонкая движущаяся полоска света, затем она расширилась, засияла нестерпимым светом, превратилась в голубовато-зеленый болид, который на миг замер в воздухе, а потом разлетелся сотней падающих искр, медленно угасших в звездной черноте неба. Некоторые потом утверждали, будто несколько минут спустя видели еще одно, более мелкое светящееся пятно. Оно зависло в воздухе, потом стало стремительно удаляться на запад, постепенно тускнея. Все лето газеты только и писали о ракетах-призраках, которые якобы видели в Швеции. Был мертвый сезон, и в прессе царило затишье. Обратившиеся в метеобюро военных авиабаз получили ответ, что это, скорее всего, атмосферные помехи от метеорного дождя в дельте Акварит. В Пайн-Барнзе был один человек, обладавший другими сведениями, но он не спешил.

0: Тощая блондинка в очках с поднятыми кверху краями оправы, отчего казалось, что на лице у нее примостилась летучая мышь, смерила его пристальным взглядом. «Мистер Фаррелл скончался зимой 45-го. Вы были в армии или как?»
1: «Или как?»
0: «Хотите поговорить с мистером Лоубоем? Он теперь вместо мистера Фаррелла».
1: «Мне нужен тот, кто занимается комиксами Джетбоя».
0: Стены и пол здания вдруг задрожали. Где-то в типографии заработали печатные машины. «К вам Роберт Томлин», — сказала секретарша в интерком. «Шорох, скрипение».
1: «Никогда о таком не слышал».
0: Снова шуршание.
2: «По какому вы вопросу?» — спросила секретарша.
1: «Скажите ему, что его хочет видеть Джетбой».
2: «Ой!»
0: — она уставилась на него.
2: «Прошу прощения, я вас не узнала».
1: «Меня никогда не узнают».
0: Лоубой, бледный и чахлый, как травинка, выросшая под джутовым мешком, походил на гнома, из которого высосали всю кровь.
2: «Джетбой!»
0: — он протянул руку, похожую на связку червей.
2: «Мы все считали вас погибшим, пока на прошлой неделе не прочитали в газетах опровержение. Вы настоящий национальный герой. Вам об этом известно?»
1: «Да никакой я не герой.
2: Чем могу помочь? Я, конечно, рад наконец-то познакомиться с вами лично. Просто думаю, вы должны быть очень занятым человеком».
1: «Ну, во-первых, я обнаружил, что с тех пор, как прошлым летом меня объявили пропавшим без вести и предположительно погибшим, на мой счет не поступало ни лицензионных платежей, ни гонораров».
2: «Что, правда? Должно быть, юридический отдел отправлял их на депонент до тех пор, пока кто-нибудь не предъявит на них права. Я отдам распоряжение, чтобы они разобрались с этим делом».
1: «Вообще-то я хотел бы получить чек прямо сейчас, перед уходом», — сказал Джетбой.
2: «Не уверен, что это возможно. Все это чертовски неожиданно».
0: Томлин сверлил его взглядом.
1: «Ладно, ладно, сейчас позвоню в бухгалтерию».
0: Он заорал в трубку.
1: «Да», — сказал Джетбой. «Один мой приятель все это время получал мои экземпляры вместо меня. Я проверил сведения о правах собственности и тиражах за последние 2 года. Я знаю, что в последнее время комиксы Джетбоя расходились тиражом по 500 тысяч экземпляров каждый номер».
0: Лоубой еще что-то крикнул в трубку, потом положил ее.
2: «На это уйдет какое-то время. Что-нибудь еще?»
1: «Мне не нравится, что происходит в книжке».
2: «Что там может не нравиться? 500 000 экземпляров в месяц расходятся в лед».
1: «Во-первых, самолет становится все больше и больше похож на пулю. И потом художники рисуют крылья совсем не там, где они должны быть».
2: «На дворе атомный век, сынок. Теперешним мальчишкам не по нраву самолеты, которые похожи на красную баранью ножку с торчащей спереди вешалкой».
1: «Но что делать, если они всегда так выглядели?»
0: «Да, и еще одно. Почему в последних 3 выпусках этот чертов самолет синий?»
2: «Это не ко мне. Меня вполне устраивает красный, но мистер Блэквелл распорядился, чтобы больше никогда никакого красного. Исключение только для крови. Он у нас рьяный легионер».
1: «Скажите ему, что самолет должен выглядеть как положено, и цвет у него тоже должен быть такой, как на самом деле. Кроме того, раньше там были сводки со сражений. Когда на вашем месте сидел Фаррелл, комикс был о полетах и сражениях, и о разоблачении диверсантов, о реальных вещах, и в каждом номере было не больше 2 историй про Джетбоя, по 10 страниц каждая».
2: «Когда на моем месте сидел Фаррелл, в месяц продавалось не больше 250 000 экземпляров», — заметил Лоубой.
0: Роберт снова испепелил его взглядом.
1: «Я понимаю, что война окончена, и всем хочется покупать новые дома и развлекаться до одури, но взгляните только, что я нашел в выпусках за последние 18 месяцев. Я никогда не сражался с человеком по прозвищу Гробовщик и не был вместе под названием «Гора гибели». И это еще далеко не все. Как вам «Красный скелет», а «Мистер Опарыш», а «Профессор Кровопивц»?

0: А это что за чудище с кучей черепов и щупальцев? Я не говорю о злых близнецах по имени Штурм и Дранг Гогенцоллерны, а членистоногий примат, горилла с шестью локтями. Откуда вы набрались этой чуши?
1: Это не я, это писатели. Настоящие психи, только на безэдрине и живут. И потом, это именно то, чего хотят читатели.
0: Сноска. Препарат амфетамина, стимулирующее средство, примечание редактора. Конец сноски. А что с очерками про полеты и статьями о настоящих героях-летчиках? Мне казалось, мой контракт предусматривал, по крайней мере, два материала о реальных людях и событиях на каждый выпуск.
1: Надо будет поднять документы, но могу сказать вам сразу, ребятишкам это больше не интересно. Им подавай монстров, космические корабли и всякие прочие ужастики. Неужели не помните? Ведь вы тоже когда-то были мальчишкой?
0: Джетбой взял со стола карандаш. Мне было 13, когда началась война, и 15, когда бомбили Пёрл-Харбор. Я 6 лет воевал. Иногда мне кажется, что я вообще никогда не был ребенком. Редактор, похоже, не нашелся, что ответить.
1: «Вот что я вам посоветую», — произнес он наконец. «Запишите все то, что вам не нравится, и отправьте список нам. Я озадачу ребят из юридического отдела, попробуем что-нибудь придумать, как-нибудь все уладить. Разумеется, все уже определено на 3 месяца вперед, так что изменений ждите не раньше, чем к дню благодарения, а то и позже».
0: Робин вздохнул. «Я понимаю. Мне действительно не хочется вас огорчать, потому что Джетбой мой любимый комикс. Нет, правда, все остальные просто работа. И та еще работа, скажу я вам. То все сроки летят, то какой-нибудь автор в запой уйдет, или еще чего похуже, то в типографии что-нибудь напортачит. Сами можете представить. Но Джетбой особый случай».
1: «Что ж, приятно слышать».
0: «Конечно, конечно». Лоубой побарабанил пальцами по столу. «Да что же они там так копаются? Должно быть, переписывают всю бухгалтерию заново.
1: Но-но, у нас здесь все честно.
0: Я просто пошутил».
1: «Ха-ха! Послушайте, газеты писали, что вы все это время проторчали на необитаемом острове, что-то в этом духе. Тяжко было?»
0: «Одиноко. Рыбу есть надоело, до чертиков. Скучно там было. И потом, я же все пропустил. В смысле, конец войны. Я просидел там с 29 апреля до последнего месяца. Иногда мне казалось, я свихнусь. Я просто не поверил своим глазам, когда однажды утром проснулся и увидел, что меньше чем в миле от берега стоит на якоре непокорный. Я развел костер, и они меня забрали. Месяц ушел у меня на то, чтобы отремонтировать самолет, отдохнуть и добраться до дому. Я страшно рад, что вернулся».
1: «Могу себе представить. Эй, а дикие звери там были? Ну, там львы, тигры и всякое такое».
0: Его собеседник рассмеялся. Островок был меньше мили шириной и милю с четвертью длиной. Там водились птицы, крысы и какие-то ящерицы.
1: «Ящерицы? Большие? Ядовитые?»
0: «Нет, совсем маленькие. И то я, наверное, половину из них съел, пока жил там. За это время я здорово наловчился стрелять из рогатки. Из кислородного шланга смастерил».
1: «Ха! Еще бы!»
0: Дверь открылась, и вошел высокий мужчина в сорочке, забрызганной чернилами.
1: «Это он?» — спросил редактор.
0: «Я видел его всего один раз, но похоже, что так».
1: «Мне этого вполне достаточно», — кивнул Лоубой.
0: «А мне нет», — отрезал бухгалтер. «Будьте добры, покажите какое-нибудь удостоверение личности и подпишите вот здесь». Джетбой со вздохом подчинился. Он посмотрел на сумку, которая значилась на чеке. Нулей там было маловато. Он сложил его пополам и спрятал в карман. «Адрес, по которому можно отправить следующий чек, я оставлю у секретаря, и на этой же неделе пришлю письмо со своими замечаниями».
1: «Непременно. Очень рад был познакомиться». Редактор вскочил с места и протянул руку. «Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и успешным».
0: «Спасибо. Я тоже на это надеюсь». Джетбой и бухгалтер вышли.
1: Лоубой опустился в свое вращающееся кресло, закинул руки за голову и замер, уставившись в книжный шкаф у противоположной стены. Потом вдруг подскочил, схватил телефонную трубку и через девятку набрал номер. Он звонил ведущему автору комиксов Джетбоя. На 12-м гудке ему ответил сиплый, похмельный голос. «Давай прочухивайся! Это Лоубой, вообрази только! 52-страничный специальный выпуск, целиком под одну историю! Вообразил? Джетбой на острове динозавров! Уловил идею! Куча пещерных людей! Какая-нибудь знойная красотка! Этот, да как же его, дракон! Что? Ну, да-да, тиранозавр! Может быть, шайка затаившихся в засаде солдат-япошек? Ну, ты понимаешь. А, самураи тоже неплохо. Какое время? Ну, пусть будет прошлое, только чтобы наша эра. 10-й век? О, Господи! Ну, пусть будет 10-й. Ты лучше знаешь, что нам нужно. Что у нас сейчас? Вторник? К 5 вечера в четверг. Чтобы было готово. Идет? Чем ты опять недоволен? Это же 150 баксов за пару дней работы. Давай, до четверга. Он нажал отбой, потом позвонил художнику и объяснил, какая обложка ему нужна. Эд с Фредом возвращались из поездки в Пайн-Барнс. Они ехали на самосвале. В кузове еще несколько минут назад находились 6 кубических ярдов только что застывшего бетона. 8 часами ранее там бултыхались 5,5 кубических ярдов воды, песка, гравия и цемента и еще один секретный ингредиент. Этот секретный ингредиент нарушил 3 из 5 нерушимых правил ведения необлагаемого налогом бизнеса без образования юридического лица в штате. Не то чтобы Эд с Фредом имели какое-то к тому отношение. Их вызвали час назад и попросили за пару кусков перегнать самосвал за лес. В лесу, который находился не так далеко за городом, было темно. И не подумаешь, что из Тамиль не отъехал от городка с населением более чем в 500 человек. Фары выхватывали из темноты котлованы, где было свалено все, что угодно, от старых аэропланов до бутылей из-под серной кислоты. Некоторые из куч, судя по всему, появились совсем недавно. Над одними виднелось пламя и поднимались струи дыма, другие светились без огня. Под колесами гремели и трещали железяки. Потом они снова въехали в темный сосновый лес, подпрыгивая на каждом корне. «Эй!» — крикнул Эд. «Стой!» Фред ударил по тормозам, заглушил двигатель. «Черт побери!» — выругался он. «Что случилось?» «Давай назад! Клянусь, я только что видел парня, который катил светящийся стеклянный шар размером с Кливленд!» «Нет уж, я не поверну назад, ни за какие ковришки!» — отрезал Фред. «Ха! Да брось ты! Такое не каждый день увидишь!» «Черт, Эд! В один прекрасный день из-за тебя нас прикончат!»
0: Это оказался вовсе не стеклянный шар. Им даже не понадобилось включать фары, чтобы понять, что штуковина также не является магнитной миной. Это был круглый контейнер, который светился сам по себе, переливаясь разными цветами. «Похож на свернувшегося в шар неонового броненосца», — заметил Фред, который успел побывать в Западных Штатах. Мужчина, кативший странную штуковину, прищурился на них, ослепленный светом фар. Он был оборванный и грязный, с табачными пятнами в бороде и похожими на спутанную проволоку волосами. «Это мое!» — заявил он и выступил из-за шара, прикрывая его руками. «Потише, старикан!» — сказал Эд. «Что тут у тебя?»
2: «Пропуск в хорошую жизнь. Вы что, из авиации?»
0: «Еще чего? Дай-ка взглянуть». Мужчина поднял с земли камень.
2: «Не подходите. Я нашел это там, где разбился самолет. Вояки отвалят кучу денег, чтобы вернуть себе свою атомную бомбу».
0: «Что-то не похоже, эта штуковина, ни на какую бомбу», — заметил Фред. «Только взгляни на надпись на боку. Она даже не на английском».
2: «Конечно, нет. Это, наверное, какое-нибудь секретное оружие, поэтому они его так и замаскировали.
0: Кто они?
2: Я и так рассказал вам больше, чем собирался. Проваливайте с дороги.
0: Эд взглянул на старого чудака. Ну-ка, ну-ка, расскажи еще что-нибудь.
2: Прочь с дороги, сопляк. Я как-то раз убил одного парня из-за банки мамалыги.
0: Фред сунул руку за борт куртки. Когда он вытащил ее, в ней был пистолет с дулом, размером не меньше водосточной трубы.
2: «Он упал вчера ночью», — заговорил старик, вытаращив глаза. «Я даже проснулся. Зарево было на все небо. Я сегодня весь день его искал. Думал, здесь будет полно парней из авиации и армейских тоже, но никого не было. В общем, я нашел его, когда уже почти наступил вечер, разбитый в хлам. Да, крылья оторванные, повсюду валяются люди. Да так, чудно одетые. И бабы тоже».
0: Он опустил глаза, и на его лице промелькнуло виноватое выражение.
2: «В общем, все были мертвые. Самолет, наверное, реактивный был. Ни пропеллеров, ничего такого я не нашел. А атомная бомба там так и валялась среди обломков. Я подумал, что авиационное начальство раскошелится, чтобы вернуть ее. Как-то раз один мой дружок нашел метеозонд, так ему за него дали целый доллар». И еще четвертак. Я думаю, что эта штука в миллион раз важнее.
0: Фред рассмеялся. $25, говоришь? Даю десятку.
2: Я могу получить миллион.
0: Он взвел курок.
2: 50, сказал старик.
0: 20.
2: Это нечестно, но согласен.
1: Что ты собираешься делать с этой штуковиной? Спросил Эд.
0: «Отвезем ее к доктору Тоду», — пожал плечами Фред. «Он разберется. У него башка варит что надо».
1: «А вдруг это и вправду атомная бомба?»
2: «Вряд ли на атомных бомбах делают распылительные насадки. Да и старикан дело говорил. Если бы вояки потеряли атомную бомбу, здесь их уже было бы полным-полно. Черт побери, да их вообще взрывали всего 5 раз».
0: «Значит, бомб не может быть больше дюжины, и я предпочитаю верить, что этим ребятам известно, где они хранятся».
1: «Но это точно не мина», — сказал Эд. «Тогда что же это?»
0: «Не все ли равно? Если за нее можно получить денег, доктор тот с нами поделится. Он честный мужик».
1: «Для жулика», — заметил Эд.
0: Они хохотали. И хохотали, да так, что не могли остановиться, а странная штука гремела в кузове самосвала. Полицейские привели рыжеволосого человека в его кабинет и представили их друг другу. «Прошу вас, присаживайтесь, доктор», — сказал А.Э., раскуривая трубку. Рыжеволосый, казалось, чувствовал себя немного не в своей тарелке. Впрочем, могло ли быть иначе после двухдневного допроса в армейской разведке?
2: «Мне рассказали о том, что произошло в Уайтсензе. Вы не пожелали разговаривать ни с кем, кроме меня», — сказал А.Э.
0: «Насколько я понял, вам ввели пентотал натрия, но препарат не оказал на вас никакого действия».
2: «Я опьянел», — сказал человек, чьи волосы при таком освещении казались желто-оранжевыми.
0: «Но не заговорили».
2: «Я говорил, но не то, что они хотели услышать».
0: «Весьма необычно.
2: Химия крови».
0: А.Э. вздохнул и посмотрел в окно своего кабинета в Принстоне.
1: «Что ж, хорошо. Я выслушаю вашу историю. Поверить не обещаю, но выслушаю».
2: «Ладно», — сказал человек и набрал полную грудь воздуха. «Тогда начнем».
0: Он заговорил сначала медленно, тщательно подбирая слова, потом все более и более уверенно. Чем быстрее звучала его речь, тем явственнее проступал в ней акцент, происхождение которого А.Э. никак не мог определить. Так, наверное, мог изъясняться обитатель острова Фиджи, учившийся английскому у шведа. А.Э. еще дважды набивал свою трубку, потом набил в третий, да так и оставил ее незажженной. Он сидел, чуть подавшись вперед, и время от времени кивал, а его седые волосы в послеполуденном свете окружали голову сияющим нимбом.
1: Наконец посетитель закончил. А Эв вспомнил о своей трубке, нашел спичку, зажег ее. Когда он закинул руки за голову, то обнаружилось, что на левом рукаве свитера, как раз на локте, имеется небольшая дырочка. «Этому никто никогда не поверит», — сказал он. «И пусть не верят, лишь бы только что-нибудь делали», — сказал человек, — «лишь бы ее вернули мне». А Эв взглянул на него. «Если бы вам поверили, последствия этой истории затмили бы причину, по которой вы прилетели сюда, если вы понимаете, что я имею в виду». «Так что мы можем сделать? Если бы мой корабль был исправен, я сам начал бы поиски, но корабль не может летать, поэтому я сделал то, что показалось мне наиболее разумным в такой ситуации. Приземлился там, где меня точно должны были заметить, и попросил о встрече с вами. Возможно, другие ученые, исследовательские институты...» А.Э. рассмеялся. «Простите меня, вы не отдаете себе отчета в том, как здесь делаются подобные дела. Нам понадобится армия. Собственно, армия и правительство и так будут участвовать в этом деле, поэтому нам необходимо сделать так, чтобы они с самого начала участвовали в нем на наших условиях. Проблема в том, что нам придется придумать какую-то историю, которая показалась бы им правдоподобной, но в то же время заставила бы их действовать. Я поговорю о вас с военными потом, позвоню кое-каким моим друзьям. Мы только что закончили тяжелейшую мировую войну, так что многое могло ускользнуть от внимания или просто потеряться в суматохе. Возможно, нам удастся организовать кое-что прямо отсюда. Вот только лучше делать все это из телефонной будки. Военные будут рядом с нами, поэтому мне придется говорить очень тихо. Скажите-ка...» Он потянулся за лежавшей наверху захламленного книжного шкафа шляпой. «Вы любите мороженое?» «Это лактоза и сахар, которые смешали в определенной пропорции и дали застыть при температуре чуть ниже точки замерзания воды?» «Уверяю вас», — усмехнулся А.Э., «это куда вкуснее, чем может показаться из вашего определения, и притом отлично освежает». Они вышли из кабинета рука об руку. Джетбой похлопал свой самолет по исцарапанному боку. Он стоял в ангаре номер 23. Из своего закутка, на ходу вытирая руки о промасленную ветошь, вышел Линк. «Эй, как все прошло?» — поинтересовался он. «Прекрасно. Они хотят издать мои мемуары. Сказали, что они будут бестселлером весеннего сезона, если я успею вовремя их закончить». «Ты по-прежнему твердо намерен продать самолет?» — спросил механик. «Мне ужасно жаль будет с ним расстаться». «Ну, с этим этапом моей жизни покончено. Мне кажется, я налетался на всю жизнь. Даже пассажирам не хочется». «Так что я должен с ним сделать?» Робин взглянул на самолет. «Вот что. Поставь на него высотные удлинители крыльев и дополнительные топливные баки. Так он будет казаться больше и внушительней. Думаю, им может заинтересоваться какой-нибудь музей. По крайней мере, сначала я буду предлагать его музеям. Если ничего не выйдет, придется дать объявление в газеты. Пушки снимем потом, если его все-таки купит какое-нибудь частное лицо. Проверь, чтобы все было в ажуре. Вряд ли там что-то испортилось за время полета из Сан-Франциско. А на аэродроме Хикама его хорошенько осмотрели. В общем, сделай все, что тебе покажется нужным».
3: «Договорились».
1: «Позвоню тебе завтра, если не возникнет чего-нибудь неотложного». Продается исторический самолет. Двухмоторный реактивный самолет Джетбоя, тяга двигателя 2 на 1200 фунтов, скорость 600 миль в час, на высоте 25 тысяч футов, дальность полета 650 миль, подвесные топливные баки на 1000 литров, баки и удлинители крыльев прилагаются, длина 31 фут, размах крыльев 33 фута, 49 с удлинителями, цена договорная. выставлен для обозрения в ангаре номер 23, аэродромная служба Бонома, Шантак, Нью-Джерси. Джетбой стоял перед витриной книжного магазина и разглядывал корешки с незнакомыми названиями. Сразу видно, что дефицит бумаги остался в прошлом. На следующий год здесь будет стоять и его книга, причем не какой-нибудь комикс, а рассказ о том, как он участвовал в войне. Томлин надеялся, что она получится достаточно хорошей и не затеряется среди множества изданий, хотя складывалось такое впечатление, что, где-то он слышал это выражение, каждый парикмахер или чистильщик обуви, призванный на фронт, написал книгу о том, как он выиграл войну. Только в одной этой витрине военных мемуаров насчитывалось 6, и их авторы находились в чине от подполковника до генерал-майора. Может быть, парикмахеры рядовые все-таки написали не так уж много книг. Впрочем, возможно, они написали некоторые из 2 дюжин военных романов, выставленных в соседней витрине. В витрине у двери под вывеской «Бестселлеры» были выставлены 2 книги, не относившиеся ни к военным романам, ни к мемуарам. Одна называлась «Тучнеет саранча» и была написана неким Абенсеном. Готорн Абенсен значилась на обложке, явно литературный псевдоним. Вторая представляла собой толстый том, озаглавленный «Выращивание цветов при свечах в номерах гостиниц», и принадлежала перу особы столь скромной, что она называлась «Миссис Чарльз Файн Адамс». Должно быть, это были какие-нибудь нечитабельные стихи, которые публика в своем сумасбродстве почему-то вознесла на вершину популярности. Что ж, о вкусах не спорят. Джетбой засунул руки в карманы кожаной куртки и отправился в ближайший кинотеатр. Тот смотрел, как над лабораторией поднимается дым, и ждал, когда зазвонит телефон. Целых 2 недели ушло на ожидание. Торкельд, ученый, которого он нанял для проведения исследований, докладывал каждый день. Эта дрянь не действовала ни на обезьян, ни на собак. Ни на крыс, ни на ящериц, ни на змей, ни на лягушек, ни на насекомых. Даже рыбы остались к ней равнодушны. Торкельд начинал думать, что ребята Тодда заплатили $20 всего лишь за инертный газ в необычном контейнере. Несколько минут назад в лаборатории что-то взорвалось. И теперь тот ждал звонка. Заливистая трель. Наконец-то. Тодд. «О, Господи! Это Джонс из лаборатории! У нас здесь...» В трубке затрещали помехи. «Боже правый! Торкельд! Они все...» На другом конце провода послышались удары. «О, бо...» «Успокойтесь», — сказал тот. «За стенами лаборатории все целы?» «Да, да, только...» Судя по звукам, Джонса вырвало. Тот ждал. «Прошу прощения, доктор Тодд. Лаборатория все еще закрыта. Пожар там, на газоне, небольшой пожар. Кто-то бросил окурок. Расскажите мне, что произошло. Я вышел на улицу покурить. Должно быть, в лаборатории уронили что-то. Я не знаю. В общем, они все мертвы. Ну, большинство из них, так я думаю. Надеюсь. Я не знаю. Что-то... Погодите, погодите. Там внутри кто-то двигается. Я вижу отсюда... Это в трубке что-то щелкнуло. Кто-то подключился к линии. Слышимость стала заметно хуже. «Тог, тог», — произнес чей-то голос, вернее, нечто отдаленно напоминающее голос. «Кто говорит?» «Торк... Торкельд?» «Га... Хэп... Хэп... Га...» Послышался странный звук, словно мешок с кальмарами с размаху шлепнули на волнистую крышу. «Хэп...» Что-то хлепнуло, как будто в захламленный ящик письменного стола вывалили желе. Грохнул выстрел, и телефонная трубка стукнулась о стол. Он застрелил... Торкельд застрелился, спустя несколько секунд сообщил Джонс. «Я сейчас», — сказал тот. Когда все было кончено, тот вернулся в свой кабинет. Картина вырисовывалась совсем не радужная. Контейнер остался цел. Животные тоже были живы и здоровы. Под действием пробы из контейнера пострадали только люди. Трое погибли сразу. Один Торкальд совершил самоубийство. Еще двоих пришлось убить им с Джонсом. Седьмой куда-то делся, но никто не видел, чтобы он покидал лабораторию через двери или окна. Тот уселся в кресло и долго думал. Потом протянул руку и нажал кнопку интеркома. «Да, доктор?» В кабинет вошел Филмор с пачкой телеграмм и брокерских поручений под мышкой. Доктор Тодд открыл сейф и принялся отсчитывать купюры. «Филмор, будь так любезен, съезди в Порт-Элизабет, в Северную Каролину. Купи мне 5 сдутых аэростатов типа B. Скажешь им, что я торговец машинами. Договорись, чтобы на наш склад на юге Пенсильвании доставили 1 000 000 кубических футов гелия. Распакуй технику и передай мне полный список всего, что у нас есть. Все необходимое мы можем получить дополнительно. Свяжись с капитаном Маком и узнай, есть ли у него сейчас то грузовое судно. Найди мне Холли Сакса, мне нужен будет связной в Швейцарии. Кроме того, понадобится пилот, у которого есть разрешение на пилотирование дирижабля. Да, еще несколько водолазных костюмов и кислород, пара тонн балласта, прицел для бомбометания, навигационные карты. Совсем забыл. Принеси мне чашку кофе. «У Фреда есть летное свидетельство с правом управления дирижаблем», — сказал Филмор. «Эта парочка никогда не перестает меня удивлять», — заметил доктор Тодд. «Босс, я думал, мы больше не ввязываемся в сомнительное предприятие». «Филмор...» Тот пристально смотрел на человека, который был его другом, вот уже 20 лет. «Филмор, в некоторые предприятия приходится ввязываться, хочешь ты того или нет». «Старый Дьюи, адмирал, кандидатом побывал, в президенты не прошел, разозлился и ушел». Сноска. Командующий американской эскадрой в период Испано-Американской войны 1898 года. Примечание редактора. Ребятишки во дворе прыгали через скакалку. Начали они в ту же самую секунду, как только вернулись из школы. Сначала их гвалт раздражал джетбоя. Он поднялся из-за печатной машинки и подошел к окну, но не прикрикнул, а стал наблюдать за происходящим. Мемуары продвигались с трудом, то, что казалось сухими фактами, когда он на войне рассказывал об этом ребятам из наземной службы, превращалось в бахвальство, едва только слова ложились на бумагу. 3 самолета, 2 Ме-109 и 1 Та-152 вынырнули из облаков и атаковали подбитый Б-24. Он сильно пострадал от зениток. Лопасти 2 пропеллеров были скручены винтом, надфюзеляжная турель отсутствовала. Один 109-й вошел в пологое пике, похоже, собираясь сделать бочку и обстрелять бомбардировщик снизу. Я зашел на широкий вираж и выстрелил, увидел, что попал 3-жды, потом 109-й развалился. Та-152 заметил меня и спикировал на перехват. Когда 109-й взорвался, я сбросил скорость. 152-й промчался менее чем в 50 ярдах. Я даже заметил удивленное выражение на лице пилота. Когда он проносился мимо меня, я дал по нему одну очередь из своих 20-миллиметровых пулеметов. С его горбатого верха во все стороны брызнули осколки. Я ушел наверх. Последний 109-й оставался в хвосте бомбардировщика. Он палил из своих пулеметов и из пушки. Хвостового стрелка на нем не было, а подфюзеляжная турель не могла достать 109-й. Пилот бомбардировщика вилял, чтобы стрелки у боковых пулеметов могли прицелиться, но из 2 действовал только левый. Я находился более чем в миле от них, но развернулся и пошел вверх и вправо, потом опустил нос вниз и дал одну очередь из 75-миллиметровой пушки за миг до того, как 109-й попал в перекрестие прицела. Вся середина истребителя исчезла. Сквозь нее можно было разглядеть Францию. Единственное сравнение, которое приходит мне на ум, как будто я смотрел сверху на раскрытый зонт, а потом кто-то вдруг закрыл его. Истребитель полетел вниз, оставляя за собой след, похожий на рождественскую мишуру. Немногочисленные оставшиеся на Б-24 стрелки не узнали мой самолет.
0: и открыли по мне огонь. Я дал им сигнал, что я свой, но у них, должно быть, вышел из строя радар. Далеко внизу белели два немецких парашюта. Видимо, пилоты первых двух истребителей успели выброситься. Я полетел обратно на базу. Когда мой самолет стали осматривать, оказалось, что одна 75-миллиметровая пушка отсутствует, а 20-миллиметровых гильз насчитали всего 12. Я сбил 3 вражеских самолета. Потом я узнал, что Б-24 рухнул в Ла-Манш, и никто из экипажа не спас. Кому нужна эта чушь? Война закончилась. Неужели найдутся такие, кому действительно захочется прочитать «Реактивного мальчишку», когда книга увидит свет? Кто, кроме умственно отсталых, будет читать комиксы Джетбоя? Думаю, я и сам никому не нужен. Чем я могу заниматься? Бороться с преступностью? Так и вижу, как я на бреющем полете атакую машины банковских грабителей. Это была бы по-настоящему честная борьба, ничего не скажешь. Устраивать авиашоу в каких-нибудь захолустных городках? Гувер покончил с этим, и потом я больше не хочу летать. Сноска. Летчик-демонстратор фирмы North American, примечание редактора. В этом году в отпуска на лайнерах полетит больше народу, чем побывало в воздухе за последние 43 года в общей сложности, считая пилотов, почтовых самолетов, сельскохозяйственной авиации и военных летчиков. Что я могу? Разгонять тресты? Преследовать тех, кто во время войны занимался спекуляцией? Да уж, отличная работенка, нечего сказать. Карать старых мерзавцев, которые беззастенчиво обдирают государство, руководя приютами, моря голодом детей и жестоко обращаясь с ними. Нет уж, для этого нужен не я, а Спанки, Альфальфа и Баквит. Сноска. Герои мультипликационного сериала «Маленькие негодяи». Здесь и далее, кроме особо оговоренных, примечания переводчик. «Буги-буги-буги-бу! Гитлер спит в своем гробу! И не минимус Муссолини под землей лежит, в могиле». Ребятишки теперь прыгали сразу через две скакалки, крутящиеся в разные стороны. «Под землею гроб стоит, старый Гитлер там лежит, а немецкие ребятки старику щекочут пятки». Джетбой отвернулся от окна. «Может быть, стоит еще раз сходить в кино?» После той встречи с Белиндой он только и делал, что читал, писал и ходил в кино. До возвращения на родину последние два фильма, которые он посмотрел на двойном сеансе в переполненном зальчике авиабазы, были низкопробной чушью. Этот «Нацистский зануда», снятый на студии United Artists в 43-м с Бобби Уотсоном в роли Гитлера и Фрэнком Фейлином, одним из любимых актеров Джетбоя, был лучшим из этих двух. Второй был «Перекресток джаза» с Дики Муром в главной роли, о том, как кучка помешанных на джазе юнцов отплясывала в солдатской пивной, чтобы поднять боевой дух американской армии. Получив деньги и найдя себе квартиру, он первым делом отправился на поиски ближайшего кинотеатра, где посмотрел «Он говорит убийство», о доме, полном деревенских психов, с Фредом Макмюрреем и Марджори Мэйн, а также с актером по имени Портер Холл в роли близнецов-убийц Берта и Мерта. «Кто из них кто?» — вопрошал Макмюррей, а Марджори Мэйн хватала топор и топорищем била одного из них по спине, после чего тот рассыпался выше пояса, но при этом оставался стоять на ногах. «А вот этот Мерт!» — ответствовала Мэйн, бросая топор на поленницу. «У него спина с секретом». Джетбой считал, что это самый смешной фильм из всех, что он видел в своей жизни. С тех пор он ходил в кино ежедневно, иногда умудряясь за день побывать в трех кинотеатрах и посмотреть от 6 до 8 картин. Он привыкал к мирной жизни, как большинство солдат и матросов, смотря фильмы. Он посмотрел «Потерянный уикенд» с Рэем Милландом и все тем же Фрэнком Фейлином, который на этот раз играл санитара из психушки. «Дерево в Бруклине», «Худой возвращается домой» с Уильямом Пауэллом в рассвете своего алкоголизма. Приведи девочек, все дело в сумке с Фредом Алленом, зажигательную блондинку, историю безымянного солдата. В 43-м Джетбой стал героем одной из заметок Пайла. Фильм ужасов под названием «Остров мертвецов» с Борисом Карлофом, образчик нового итальянского кино под названием «Рим. Открытый город» и «Почтальон всегда звонит дважды». Были и другие вестерны и детективы, которые он смотрел в окрестных круглосуточных кинотеатрах и забывал уже через 10 минут после того, как выходил из кинозала. Джетбой вздохнул. Столько разных фильмов, столько всего он пропустил, пока воевал. Он пропустил даже День Победы в Европе и День капитуляции Японии. Торчал на этом острове, пока его вместе с самолетом не вытащила оттуда команда непокорного. Если верить тому, что говорили матросы, они сами пропустили не только большую часть фильмов, но и большую часть войны тоже. Оставалось с нетерпением ждать новых фильмов, которые должны были выйти в прокат этой осенью, и того момента, когда он сможет их посмотреть. Он вернулся за пишущую машинку. «Если я не буду работать, то никогда не закончу эту книгу. В кино можно сходить вечером». И принялся перечислять все те захватывающие события, что произошли с ним 12 июля 1944 года. За окном женщины начали звать детей к ужину, их отцы уже вернулись с работы, но несколько ребятишек все так же продолжали прыгать через скакалку, и их тонкие голоса звенели в вечернем воздухе. «Гитлер, Гитлер, гад паршивый, Муссолини весь плешивый, Соня Хэнни на коньках, Бетти Грейбл, просто ах!» Лавочник из Белого дома сбился с ног. Сноска. Лавочник. Откровенный человек из Миссури, почетный гражданин Индепенденса, прозвище 33-го президента США Гарри Трумэна, который родился близ Ламара, штат Миссури, учился в школе в городе Индепенденс, штат Миссури, и в молодости держал магазин мужской одежды. Началось все с телефонного звонка, раздавшегося немногим позднее 6 утра. Паникеры из государственного департамента принесли последние слухи из Турции. Советы потихоньку подтягивали свои силы к границам этой страны. «Вот и позвоните мне, когда они перейдут эту чертову границу, и не минутой раньше», — отрезал откровенный человек из Миссури. А теперь еще и это. Почетный гражданин Индепенденса смотрел, как закрывается дверь. Последним, что он увидел, был исчезающий за ней каблук Эйнштейна. Его не мешало бы подбить. Он откинулся на спинку своего кресла, приподнял толстые очки, энергично потер переносицу, потом поставил локти на стол и сложил пальцы домиком, взглянул на маленькую модель плуга, стоявшую на столе. Она заменила модель винтовки М1 «Гарант», которая оставалась там с того дня, как он занял этот кабинет, до дня капитуляции Японии. В правом углу стола лежали три книги – «Библия», «Растрепанный словарь» и «История Соединенных Штатов» в картинках. Кроме того, на столе имелись три кнопки для вызова разнообразных секретарей, но он никогда ими не пользовался. «Теперь, когда наступил мир, я сдерживаю десяток войн, готовых разгореться, в 20 местах. Промышленность лихорадит, а это сейчас чертовски не кстати. Всем нужны новые машины и холодильники. И люди не меньше моего устали от войны и тревог военного времени. А мне, волей-неволей, придется снова разворошить это осиное гнездо, поднять всех на поиски этой проклятой бактериологической бомбы, которая может взорваться, перезаразить всю страну и прикончить половину народу, если не больше. Лучше бы мы до сих пор дрались палками и камнями. Чем скорее я вернусь в Индепенденс, тем лучше будет для меня». И для всей этой поганой страны. Если только этот сукин сын Дьюи снова не соберется в президенты. Как говаривал Линкольн, я скорее проглочу кресло-качалку, чем позволю этому недоноску стать президентом. Это единственное, что сможет удержать меня в этом кресле, когда закончится срок Рузвельта. Сноска.
1: Гарри Трумэн занял пост президента США после того, как 12 апреля 1945 года от кровоизлияния в мозг неожиданно умер 32-й президент Франклин Рузвельт, при котором Трумэн был вице-президентом. «Чем скорее я объявлю эту охоту, тем раньше мы сможем оставить Вторую мировую в прошлом». Он поднял телефонную трубку. «Соедините меня с начальниками штабов», — велел он. «Майор Трумэн слушает». «Майор, это другой Трумэн, ваш начальник. Будьте любезны, позовите генерала Острендера». Пока звали генерала, он смотрел мимо стоявшего на подоконнике вентилятора, терпеть не мог кондиционеры, в гущу деревьев. Часы на стене показывали 10:23 утра по восточному поясному времени. Ну и денек, ну и год, ну и век. «Генерал Острендер у телефона, сэр». «Генерал, у нас очередные неприятности». Пару недель спустя они получили письмо. «Переведите 20 миллионов долларов на счет номер 43021 в Бернском отделении банка Credit Suisse до 23.00 14 сентября или прощайтесь с одним крупным городом. Вам известно о нашем оружии. Ваши люди занимаются его поисками. Чтобы помешать нам использовать его во второй раз, вам придется заплатить уже 30 миллионов долларов. Мы гарантируем, что оружие не будет пущено в ход, если деньги будут перечислены вовремя, и мы получим инструкции, кому и где передать оружие». Откровенный человек из Миссури поднял телефонную трубку. «Объявите полную готовность», — велел он. «Созовите кабинет, соберите объединенный комитет начальников штабов». «Да, Острендер». «Да, сэр. Свяжитесь-ка с тем парнишкой, летчиком. Как бишь его?» «Вы от Джетбой, сэр?» «Он больше не находится на действительной службе, сэр». «Черта с два! Еще как находится!» «Слушаюсь, сэр». Было 14 часов 24 минуты 15 сентября 1946 года, когда непонятный объект впервые появился на экранах радаров. Спустя 7 минут он все так же продолжал медленно двигаться по направлению к городу на высоте приблизительно 60 тысяч футов. В 14:41 взвыли первые сирены воздушной тревоги, молчавшие с апреля 45-го, когда в Нью-Йорке в последний раз проводили учения по гражданской обороне. Через 10 минут повсюду царила паника. Кто-то в штабе гражданской обороны в попыхах рванул не те рубильники. Повсюду, кроме больниц, полицейских участков и пожарных депо, погасло электричество. Замерли поезда метро, перестали работать светофоры, отказала половина аварийного оборудования, которое не проверяли с конца войны. Улицы были запружены людьми, полицейские пытались прорваться сквозь толпы, чтобы упорядочить движение. На перекрестках то и дело вспыхивали потасовки, у выходов из метро и на лестницах небоскребов началась давка. На мостах образовались заторы. Приказы руководства противоречили друг другу. Направлять людей в бомбоубежище. Нет, нет, эвакуировать всех с острова. Двое полицейских на одном перекрестке кричали взбудораженной толпе совершенно противоположные распоряжения. Вскоре всеобщее внимание приковал какой-то предмет на юго-восточном краю неба. Он был маленький и блестящий. С земли открыли бестолково-беспорядочный зенитный огонь. Но предмет все так же продолжал свой полет. Когда заговорили орудия из Джерси, началась настоящая паника. «Это действительно проще простого», — сказал доктор Тот. Он взглянул вниз на Манхэттен, который расстилался перед ним, как открытая сокровищница, а затем повернулся к Филмору и показал длинное цилиндрическое устройство, похожее на помесь самодельной бомбы и замка с шифром. «Если со мной что-то случится, просто вставь этот запал в фиксатор». Он показал на замотанный изолентой носик с отверстием в контейнере, сплошь покрытым странными письменами.
0: поверни до 500, а потом дерни за эту ручку. Он указал на задвижку бомбового люка. Она полетит вниз под собственной тяжестью. А с прицелами я перемудрил. Нам здесь ювелирная точность не нужна. Только обязательно проверь, чтобы все были в костюмах и шлемах. В таком разреженном воздухе кровь у вас просто вскипит. А эти костюмы как раз и сохранят нормальное давление в те несколько секунд, что бомбовый люк будет открыт.
2: Думаю, все пройдет гладко, босс.
0: Я тоже так думаю. Сбрасываем бомбу на Нью-Йорк, летим к кораблю, выкидываем балласт, садимся и вперед, в Европу. После Нью-Йорка они раскошелятся, как миленькие. Откуда им знать, что мы сбросили всю бомбу целиком? 7 миллионов покойников. Убедят их, что мы настроены серьезно.
2: «Только поглядите», — сказал Эд с места второго пилота. «Вон там, внизу, зенитки».
0: «Какая у нас высота?» — спросил доктор Тот.
2: «Точнёхонько, 58 000 футов», — отозвался Фред.
0: «Цель?»
1: Эд вздохнул и сверился с картой.
2: 16 миль прямо по курсу.
0: Вы все верно рассчитали с воздушными течениями, доктор Тот.
1: Джетбоя отправили на аэродром под Вашингтоном и приказали ждать. Оттуда он мог долететь до большинства крупных городов восточного побережья. Он то спал, то читал, а в промежутках беседовал о войне с другими пилотами. Однако большинство из них были слишком зелеными и могли застать разве что самые последние бои. В основном это были пилоты реактивных самолетов, обучавшиеся на P-59 Air Comet или на P-80 Shooting Star. Лишь немногие из собравшихся в комнате отдыха летали на винтомоторных P-51. Отношения между винтомоторщиками и реактивщиками были несколько натянутыми. Уже поговаривали, будто Труман в следующем году собирается сделать авиацию отдельным родом войск. Однако все они принадлежали к новому поколению, и Робин в свои 19 казался себе седым ветераном.
2: «Сейчас работают над каким-то самолетом», — говорил один пилот, — «который сможет преодолеть звуковой барьер. Этим занимается Белл».
0: «Один мой друг, Смьюрока, говорит, что скоро они пересядут на летающие крылья». Сноска. Мьюрок — база ВВС на территории США, впоследствии переименованная в Эдвардс.
2: Уже разрабатывают реактивный вариант. Бомбардировщик, дальность 13 тысяч миль, на скорости в 500, команда из 13 человек, койки на 7, может оставаться в воздухе до 36 часов, — вступил в разговор другой.
0: «Кому-нибудь что-то известно об этой тревоге?» — спросил совсем молоденький и очень нервный парнишка с нашивками второго лейтенанта.
2: «Это русские что-то затеяли?»
0: «Я слышал, что нас отправляют в Грецию», — высказался кто-то. «Говорят, там отличная анисовка, узо по-гречески. Надо будет напиться».
2: «Лучше готовься пить чешскую картофельную водку. Нам повезет, если доживем до Рождества».
1: Джетбой вдруг понял, что скучал по этой атмосфере добродушного подтрунивания куда больше, чем ему казалось.
0: Интерком с шипением ожил. Завыла сирена. На часах было 14:25.
1: Роберт Томлин обнаружил, что было еще кое-что. Почему он скучал куда больше, чем по летчицким шуткам? Это были полеты. Разумеется, когда накануне он летел в Вашингтон, то был всего лишь обычный перелет. Теперь же все было по-иному. Он как будто перенесся назад во времени и снова оказался на войне. У него был курс, цель и задание. Кроме того, на нем был экспериментальный флотский скафандр Т-2, мечта производителя утягивающего белья, сплошь резина и шнурки, а также кислородные баллоны и настоящий космический шлем, как из планеты комиксов. Его снабдили этим скафандром вчера вечером, когда увидели его высотные крылья и дополнительные топливные баки. «Давай-ка мы подгоним его под тебя», — сказал сержант авиации.
2: «У меня герметизированная кабина», — возразил джетбой.
1: «Ну, на всякий случай. Вдруг ты им
0: понадобишься или что-нибудь пойдет не так. Скафандр был слишком тесным и пока еще не герметичным. Его явно делали для человека с руками, как у гориллы, и грудью шимпанзе. «Ты оценишь свободное место, если произойдет что-нибудь непредвиденное, и эта штуковина раздуется», — пообещал сержант. «Вам виднее», — пожал плечами джетбой. Теперь, когда вся эскадрилья поднялась в воздух, он был рад, что у него есть это снаряжение. Ему дали задание сопровождать П-80 и вступать в бой только в случае необходимости. Вообще-то он никогда не был коллективистом. Небо впереди было голубое, как фон в бронзиновской Венере, Купидоне, безумии и времени, но с севера ползло большое облако. Солнце стояло за левым плечом. Эскадрилья набирала высоту. Джетбой покачал крыльями, и все остальные распределились разноуровневым клином и расчехлили орудия. Они оставили винтомоторные самолеты далеко позади и клином потянулись к Манхэттену. Это было похоже на рой рассерженных пчел, вьющихся под соколом. Небо кишело реактивными и винтомоторными истребителями, набиравшими высоту, как облачный фронт урагана. Над ними висел шарообразный объект, который медленно двигался к городу. Там, где надлежало быть глазу урагана, бушевал зенитный огонь, плотнее, чем джетбою доводилось видеть над Европой и Японией. Снаряды рвались слишком низко, на уровне верхних истребителей. «Командование всем эскадрильям. Цель 5-5-0, повторяю, 5-5-0. Движется на восток, северо-восток, со скоростью 2,5 узла. Зенитки не достают». «Прекратите огонь», — прозвучал в наушниках голос командира эскадрильи. «Мы попытаемся набрать высоту и отклонить его с курса. Эскадрилья Ходиак, следуйте за мной». «Джетбой». Поднял глаза на небесную синь над головой. Объект продолжал свое медленное продвижение вперед. «Что на нем?» — спросил он командование. «Командование джетбою. Как нам сообщили, там какая-то бомба. Чтобы набрать такую высоту, он должен быть легче воздуха или иметь как минимум 500 тысяч кубических футов объема. Отбой. Начинаю подъем. Если другие самолеты не смогут набрать нужную высоту, отзовите их». В наушниках наступила тишина, потом послышалось: «Вас понял». П-80 поблескивали над ним, как серебристое распятие, и он направил свой самолет вверх. «Давай, дружище», — сказал он, — «покажем класс». Самолеты один за другим уходили в стороны, скользя в разреженном воздухе. Джетбой слышал лишь собственное дыхание, да тонкий, пронзительный вой двигателей. «Давай, малыш», — приговаривал он, — «ты справишься». Непонятный объект наверху оказался самодельным летательным аппаратом, сооруженным из дюжины небольших дирижаблей с подвешенной к ним гондолой. Гондола, похоже, в прошлом была корпусом торпедного катера. Больше джетбою разглядеть ничего не удалось. Воздух был фиолетовым и холодным. Следующая остановка — открытый космос. Последние П-80 растворились в синеве. Кое-кто напоследок дал отрывистую очередь. Некоторые делали бочку, как привыкли со времен войны, когда оказывались под бомбардировщиком. Один самолет потерял управление, начал падать и сумел выровняться только через 2 мили. Самолет джетбоя протестующе взвыл. Он почти не слушался штурвала. Томлин с большим трудом снова поднял нос кверху. «Уберите всех с дороги», — сказал он командованию. «Ну-ка, сейчас мы организуем тебе место для боя». Эти слова предназначались самолету. Вниз отправились подвесные баки. Они летели тяжело, напоминая бомбы. «Что?» «Так-то лучше?» — спросил он. Двигатели взревели. Самолет, освободившийся от лишнего груза, рванул вверх и вперед. Роберт нажал на гашетку, пулемет застрекотал.
1: Он дал еще 4 очереди, пока не кончились боеприпасы. Тогда настала очередь обоих 50-миллиметровых пулеметов в хвосте, но и там боезапас быстро кончился. Джетбой перевернулся через нос и ушел в пологое пике, набирая скорость, как

Ближе, чем удалось подобраться всем остальным, но все-таки недостаточно близко. У него оставалось всего 5 выстрелов. Самолет набрал высоту, и его начало трясти в разреженном воздухе, как будто он был каким-то красным зверем, пытающимся взобраться по длинному синему гобелену, который немного сползал вниз каждый раз, когда зверь делал рывок вверх. Все, казалось, застыло в ожидании, а затем от гондолы к нему потянулась длинная тонкая цепочка трассирующих снарядов. В ход пошла 75-миллиметровая пушка. Из показаний полицейского Фрэнсиса В. О'Хьюи по прозвищу «Говорящий коп». 15 сентября 1946 года, 18:45. Мы приглядывали за 6-й авеню, пытались помешать людям передавить друг друга в панике. Потом они немного успокоились и стали следить за воздушным боем и всем, что происходило в небе. У одного голубятника с собой оказался бинокль, так что я конфисковал его, поэтому хорошо видел почти все, что происходило. Тем самолетам не повезло, и от зениток, которые палили с Боуэри, тоже толку было немного. Я лично считаю, что армейские должны за это ответить, потому что ПВОшники так струхнули, что забыли завести таймеры на своих ракетах. И я слыхал, что часть из них упала на Бронкс и разнесла в клочья целый дом. В общем, этот красный самолет, ну, то есть самолет джет-боя, все набирал высоту и, наверное, уже полностью расстрелял все свои снаряды. Так мне показалось. Но все никак не мог попасть в шар. Потом подъехала пожарная машина с включенными сиренами, и на ней был весь участок вместе со вспомогательным подразделением. Лейтенант крикнул мне, чтобы я забирался на машину, потому что нам было приказано ехать в западные кварталы и разобраться с транспортной аварией и беспорядками. Ну, я запрыгнул на машину, но все равно старался следить за тем, что творилось в небе. Беспорядки почти кончились. Сирены воздушной тревоги все еще выли, но все просто стояли на месте, задрав головы. Лейтенант велел хотя бы развести людей по зданиям. Я затолкал кого-то в какие-то двери, потом приметил еще одного зеваку с полевым биноклем. Да, забыл сказать, все это время с этого дирижабля палило столько пулеметов, что он казался новогодним бенгальским огнем. И в самолет джетбоя то и дело попадали. Тогда этот парень просто развернул самолет и полетел прямо на эту грабину, как ее, ну да, на гондолу, и протаранил ее. Он, должно быть, тогда уже летел ужасно медленно, но потерял скорость, и его самолет просто врезался в бок этой штуки. Эта летающая громадина слегка опустилась вниз, ненамного, самую малость. Потом лейтенант забрал у меня бинокль, и тогда я приставил ко лбу ладонь и попытался высмотреть, что мог. Потом сверкнула эта вспышка. Я сперва решил, что все взорвалось, и нырнул под машину. Но когда выглянул оттуда, шары все еще были в небе. «Берегись! Все в укрытие!» — закричал лейтенант. Все опять запаниковали, кинулись под машины, попрятались, за что могли, или попрыгали в окна. Все это было очень похоже на «Три бездельника». Сноска. «Три бездельника» — комедийный телевизионный сериал, который американское телевидение показывало с 1934 по 1958 годы. Через несколько минут обломки красного самолета засыпали улицы и причал. Повсюду были дым и пламя. Кабина треснула, как яйцо, крылья свернулись винтом, скафандр начал надуваться, и джетбой вздрогнул от неожиданности. Его скрючило в дугу, и вид у него, наверное, был, как у перепуганного кота. Борта гондолы разошлись, как занавес, в тех местах, где в них врезались крылья истребителя. Оттуда вырвалась струя кислорода, и в расколотую кабину дохнуло морозом. Пришлось отцепить шланги. В аварийном баллоне воздуха оставалось на 5 минут. Он пытался справиться с носом самолета, но его руки и ноги словно были закованы в кандалы. Единственное, что

0: представлялось возможным сделать в этом скафандре, выпрыгнуть из самолета и дернуть за вытяжное кольцо парашюта. Самолет накренился, словно грузовой лифт, у которого лопнул канат. Молодой человек рукой в перчатке кое-как ухватился за антенну радара и почувствовал, как она оторвалась от разбитого носа самолета. Он ухватился за другую. Город был в 12 милях внизу, похожий на ощетинившегося иглами зданий дикобраза. Левый мотор, смятый и плюющийся горячим, оторвался и начал падать. Джетбой долго провожал его взглядом. Воздух был лиловым, как слива, оболочки шаров пламенели в лучах солнца, а борта гондолы гнулись и рвались, точно сделанные из картона. Все сооружение содрогалось, как раненый кит. Кто-то вывалился из дыры в металле и пролетел над головой джетбоя, волоча за собой шланги, похожие на щупальца спрута. Следом за ним, вытолкнутые давлением в разреженный воздух, во все стороны разлетелись обломки. Джетбой просунул руку в развороченный борт гондолы, нащупал стойку. Лямка парашюта зацепилась за антенную решетку радара. Самолет повернулся. Джетбой ощущал его тяжесть. Он рванул лямку. Парашютный ранец оторвался. Треснули ремни на спине и в паху. Самолет согнулся пополам, как змея с перебитым хребтом. Потом провалился вниз. Крылья его задрались и сомкнулись над разбитой кабиной. Теперь он напоминал голубя и из последних сил пытался бить крыльями. Потом он перекрутился и начал разваливаться. Какой-то человек вывалился из гондолы и теперь летел вниз, к сверкающему городу, бешено вращаясь, как поливальная установка. Самолет начал оседать у него под ногами. Роберт повис на одной руке на высоте в 12 миль. Он обхватил правое запястье пальцами левой руки, подтянулся, протиснулся сквозь пробоину в борту гондолы и оказался внутри. Там еще оставались двое. Один стоял за рычагами управления, другой в центре, рядом со здоровым круглым контейнером, и пытался вставить в отверстие в контейнере длинный узкий цилиндр. На обоих были водолазные костюмы, уже успевшие раздуться. Поэтому парочка казалась сделанной из надувных мечей, которые затолкали в чересчур длинное нижнее белье. Передвигались они так же медленно, как и он. Пальцы джетбоя нашли рукоятку револьвера. Он рванул его из кобуры. Пистолет вылетел у него из руки, отскочил от пола и отправился в пробоину. Тот, что стоял у рычагов, выстрелил в него. Джетбой бросился ко второму, который держал запал. Его пальцы сомкнулись на раздутом резиновом запястье в тот миг, когда его обладатель втолкнул цилиндрический запал в отверстие в круглом контейнере. Краем глаза молодой человек заметил, что все устройство стоит на открывающемся наружу люке. У его противника была только половина лица. Сквозь щиток водолазного шлема можно было разглядеть блестящую металлическую пластину. Сквозь зияющую дыру в потолке рубки джетбой увидел, что начал сдуваться еще один шар. Гондола накренилась, и они с лязгом ударились шлемами. Тот, что стоял за рычагами, натянул ранец парашюта и попятился к дыре в борту гондолы. Новый толчок снова бросил джетбоя на его врага. Они сцепились друг с другом, спотыкаясь о контейнер, каждый пытаясь ухватиться за скафандр противника и за запал. Железнолицый попытался дотянуться до ручки люка, но молодой человек отпихнул его, гондола накренилась, и контейнер покатился, как великанский надувной мяч. Джетбой смотрел прямо в единственный глаз Железнолицего, а тот ногой отпихнул контейнер обратно на люк. Рука его снова поползла к ручке. Юноша крутанул запал в противоположную сторону. Его противник пошарил у себя за спиной и вытащил автоматический пистолет 45-го калибра. Рука в неуклюжей перчатке отпустила запал и передернула затвор. Джетбой увидел направленное ему между глаз дуло. Показания полицейского Фрэнсиса В. О'Хьюи 15 сентября 1946 года, 18:45. Продолжение. В общем, когда железяки закончили падать, мы все выбежали из своих укрытий и стали смотреть вверх. Я увидел под этой летающей штуковиной какую-то белую точку, и тогда я отобрал у лейтенанта бинокль. Это точно был парашют. Я надеялся, что это джетбой. Может, ему удалось выпрыгнуть из самолета, когда он врезался в дирижабль. Вообще-то я не очень разбираюсь в таких вещах, но точно знаю, что открывать парашют на такой высоте нельзя, а не то огребешь кучу проблем. Потом, прямо у меня на глазах, эти огромные шары взорвались все сразу. Только что они были, а потом бабах, взрыв, и в воздухе только дым. Люди повсюду вокруг радостно закричали. Джетбою удалось взорвать этих придурков до того, как они сбросили атомную бомбу на Манхэттен. Потом лейтенант велел нам забираться в машину. Сказал, что мы попробуем найти паренька. Мы запрыгнули на машину и попытались прикинуть, где он приземлится. Повсюду, где мы проезжали, люди стояли посреди горящих обломков, смотрели в небо и приветствовали парашютиста. Я заметил в воздухе темное пятно, когда мы уже минут 10 были в дороге. Те другие самолеты, которые были вместе с джетбоем, уже вернулись и летали повсюду, и мустанги, и сандерболты. Можно было подумать, что это обычное авиашоу. Нам как-то удалось выбраться к мосту раньше других. Это было хорошо, потому что, когда мы подъехали к воде, то увидели, что парнишка в скафандре бултыхнулся в воду в футах в 20 от берега и камнем пошел ко дну. Мы прыгнули в воду, подплыли к нему. Я схватился за парашют, а один пожарный за какие-то шланги, и мы вытащили его на берег. В общем, это оказался не джетбой. Потом его опознали по нашей картотеке как Эдварда Шила по прозвищу Скользкий Эдди. Так, мелкий жулик. Надо сказать, ему изрядно досталось. Мы притащили из машины гаечный ключ и вскрыли его шлем. Так вот, он был весь фиолетовый, что твоя свекла. Там наверху было недостаточно воздуха, и он, конечно же, отключился и обморозился так, что, я слышал, ему пришлось отнять одну ногу и все пальцы, кроме большого, с левой руки. Но он выскочил из этой штуковины до того, как она рванула. Мы снова подняли головы, надеялись увидеть парашют джетбоя или что-нибудь еще, но там ничего не было, только это большое мутное пятно плавало, да самолеты носились в воздухе. Мы повезли Шила в больницу. Вот и все. Из показаний Эдварда Шило по прозвищу Скользкий Эдди 16 сентября 1946 года. Потом он врезался на своем самолете прямо в нас. Стенки порвались. Фреда и Филмора унесло без парашютов. Когда давление резко упало, мне показалось, что я не могу пошевельнуть ни пальцем. Таким тугим стал мой костюм. Я попытался добраться до парашюта и увидел, что в руках у доктора Тодда запал. Он собирался прикрепить его к бомбе. Я почувствовал, что самолет отвалился от гондолы. Следующее, что я помню, джетбой стоит прямо перед дырой, которую сделал его самолет. Когда я увидел, что у него с собой оружие, то вытащил свою пушку. Но он бросил свой пистолет и двинулся к Тодду. «Останови его! Останови его!» — заорал тот в переговорник. Я выстрелил, но промахнулся. Потом он совсем приблизился к Тодду и бомбе, и тогда я решил, что моя работа уже 5 минут как должна была закончиться, а за сверхурочную мне никто не заплатил. В общем, я стал готовиться выпрыгнуть и слышал в своих наушниках весь этот скрежет и вопли, и как они трепали друг друга. Потом тот заорал и вытащил свой револьвер. И, клянусь, он всадил в джетбоя 4 пули, а ведь они были друг другу ближе, чем я к вам. Потом они оба упали, а я выскочил из пробоины в борту. Вот только я с дуру слишком рано дернул за кольцо, и парашют открылся не так, как надо, весь перекрутился, и я стал терять сознание. Но в самый последний момент он все-таки раскрылся. Следующее, что я помню, как очнулся здесь и узнал, что мне теперь нужно покупать на один ботинок меньше. Понимаете, о чем я? Что они говорили, ну, я почти ничего не разобрал. Попробую вспомнить. Тот сказал: «Останови его, останови его!» И я выстрелил. Потом я рванул к пробоине. Они что-то орали. Джетбои я слышал только тогда, когда их шлемы соприкасались по переговорнику Тодда. Должно быть, они то и дело брякались друг о друга, потому что я слышал, как они оба тяжело дышат. Потом Тодд достал пушку, четырежды выстрелил в джетбоя и рявкнул: «Умри, джетбой, умри!» А потом я прыгнул, а они, наверное, дрались еще секунду. И потом я услышал, как джетбой сказал: «Я не могу умереть. Я еще не посмотрел историю Джонсона». Прошло 8 лет с того дня, как умер Томас Вулф, но день был совершенно в его стиле. Сноска. Томас Вулф, 1900-1938, американский писатель. По всей Америке стоял один из тех дней, когда лето сдает свои позиции, и на погоду влияют скорее полюса и Канада, а не Мексиканский залив с Тихим океаном. В конце концов, памятник джетбою все-таки поставили. Памятник мальчишке, который не хотел умирать, закаленному в боях 19-летнему ветерану, который помешал безумцу взорвать Манхэттен. Когда страсти улеглись, люди поняли это. Но произошло это далеко не сразу. Прошло много времени, прежде чем люди смогли вспомнить, какой была жизнь до 15 сентября 1946 года, и отправились в колледж или покупать новый холодильник. Когда нью-йоркцы подняли головы и увидели, что джетбой взорвал нападавший летательный аппарат, они решили, что все их беды закончились. Они ошибались. Дэниел Дек. «Мой второй пилот – никто. Жизнь джетбоя». Липпинко, 1963. С неба опускалась густая дымка. Она медленно вползла в струйное воздушное течение, и часть ее ветром понесло на восток. Под этими потоками облако вновь собралось и повисло плотной пеленой, а затем начало медленно оседать на раскинувшийся внизу город, то выкидывая длинные узкие языки тумана, то вновь втягивая их. Там, где они опускались на землю, слышался слабый звук, похожий на шорох капель легкого осеннего дождя. Роджер Железный. Спящий. Первая. Долгая дорога домой. Ему было 14 лет, когда сон стал врагом, превратился в нечто темное и ужасное, и мальчик начал бояться его, как другие, бояться смерти. Однако это не было неврозом или одним из его таинственных проявлений. Неврозу обычно присущи элементы иррациональности, а этот страх был вызван специфической причиной и развивался так же логично, как геометрическая теорема. Нельзя сказать, что в жизни Кройда Крэнсона отсутствовала иррациональность. Совсем наоборот, но она являлась следствием, а не причиной его состояния, по крайней мере, так он себе потом говорил. Выражаясь проще, сон был тяжким крестом, судьбой, адом, в рассрочку. Кройду Крэнсону не удалось окончить 9 класс, но его вины в том не было. Не первый и не последний ученик в классе, обыкновенный мальчишка среднего роста, веснушчатый голубоглазый, с прямыми каштановыми волосами. Любил играть с друзьями в войну, пока не кончилась настоящая война. Потом они все чаще играли в полицейских и грабителей. Пока шли военные действия, он ждал, причем с нетерпением, своего шанса стать летчиком-истребителем, асом, как джетбой. После войны, играя в полицейских и грабителей, его обычно назначали грабителем. Кройду, как и многим другим, не суждено было доучиться и до конца сентября 1946 года. «Куда ты смотришь?» Он слышал вопрос мисс Марстон, но не видел выражения ее лица, потому что не оторвал тогда взгляда от неба. Ребята из его класса имели привычку все чаще поглядывать в окна по мере того, как приближались заветные 3 часа пополудни. В этом не было ничего необычного. Как правило, они быстро оборачивались на окрик, изо всех сил притворяясь, что слушают очень внимательно, а сами ждали спасительного звонка. Однако Кройт не оглянулся, только ответил: «Аэростаты». Еще 3 мальчишек и 2 девчонки посмотрели в том же направлении. Мисс Марстон стала любопытна, и она подошла к одному из окон. Аэростаты, их было 5, находились довольно высоко. Крохотные черточки в конце аллеи из облаков двигались так, словно были связаны друг с другом. К ним приближался самолет, похоже, он шел в атаку на тех серебристых рыбешек. Все очень напоминало черно-белые кадры из кинохроники. Мисс Марстон несколько секунд наблюдала, потом отвернулась от окна. «Ладно, ребята», — начала она, — «это всего лишь...» И тут взвыла сирена. Учительница почувствовала, как плечи, помимо ее воли, поднялись и застыли в напряжении. «Воздушный налет!» — крикнула девочка по имени Шарлотта, сидевшая в первом ряду. «Ничего подобного!» — возразил Джимми Уокер, сверкнув скобами на зубах. «Них теперь не бывает. Война кончилась». «Я знаю, как ревут сирены», — настаивала Шарлотта, — «всякий раз, когда было затемнение». «Но войны больше нет», — заявил Бобби Трэнсон. «Хватит, ребята». Мисс Марстон решила навести порядок. «Наверное, просто проверяют сирены». Но, взглянув снова в окно, учительница успела заметить маленькую вспышку огня в небе перед тем, как край облака закрыл от нее сцену воздушного боя. «Оставайтесь на своих местах», — приказала она, потому что несколько учеников встали и двинулись к окну. «Пойду узнаю в учительской. Возможно, это учебная тревога, не объявленная заранее. Сейчас вернусь. Разрешаю разговаривать, только тихо». Мисс Марстон вышла, хлопнув за собой дверью. Кройт продолжал смотреть на завесу облаков, ожидая, когда они снова разойдутся. «Это джетбой», — сообщил он Бобби Трэнсону, сидевшему через проход. «Да брось», — ответил Бобби. «Что ему там делать? Война кончилось». «Это реактивный самолет. Я видел в кинохронике. Он летает именно так, а у джетбоя самый лучший реактивный самолет». «Ты это просто выдумал». «Без Лизы, как всегда, не обошлось». Мальчик пожал плечами. «Там наверху кто-то из плохих парней, и он с ними сражается. Я видел огонь. Там стреляют». Сирены продолжали завывать. С улицы донесся визг тормозов. Следом раздался короткий гудок автомобиля и глухой удар столкнувшихся машин. «Авария!» — крикнул Бобби. Все поспешили к окнам. Кройт тоже встал, чтобы от него не закрыли вид из окна, только он не смотрел на аварию, а продолжал вглядываться в небо. Теперь вдалеке слышались гулкие удары. Самолет исчез. «Что это за шум?» — спросил Джо Сарцано. «Заградительный огонь», — пояснил Кройт. «Ты псих! Они пытаются сбить эти штуки». «Да уж, конечно, прямо как в кино». Облака снова начали сходиться, но Кройду показалось, что он еще раз заметил промелькнувший реактивный самолет, который стремительно летел прямо на аэростаты. Потом облака закрыли сцену боя. «Бей их, джетбой!» Бобби рассмеялся, и Крой двинул его локтем изо всех сил. «Эй, смотри, кого толкаешь!» Кройт обернулся к нему, но Бобби, похоже, не хотел выяснять отношения. Он снова смотрел в окно и указывал пальцем. «Почему все эти люди бегут?» «Не знаю». «Из-за аварии?» «Не». «Смотрите, вон, еще одна!» Синий Студебеккер вывернул из-за угла, вильнул в сторону, чтобы объехать 2 застрявшие машины, и врезался во встречный форд. Обе машины развернуло, они остановились под углом друг к другу. Другие автомобили тормозили и останавливались, чтобы не столкнуться с ними. Приглушенные звуки заградительного огня продолжали доноситься сквозь завывание сирен. Теперь по улицам бежали люди и даже не останавливались, чтобы взглянуть на столкнувшиеся машины. «Вы думаете, снова началась война?» — спросила Шарлотта. «Не знаю», — пожал плечами Лео. К шуму неожиданно прибавился вой полицейской сирены. «Ого!» — восхищенно покрутил головой Бобби. «Вот еще одна!» Не успел он договорить, как Понтиак врезался в багажник одного из стоящих автомобилей. Водители вылезли из машины и присоединились к остальным пострадавшим. Двое из них сердито ругались между собой, но остальные просто разговаривали, время от времени указывая на небо. «Никакая это не учебная тревога», — заявил Джо. «Знаю». Кройт не мог отвести взгляда от участка неба, где облака стали розовыми от яркой вспышки света за ними. «Думаю, это что-то очень плохое». Он отошел от окна. «Я иду домой». «Нарвешься на неприятности», — предупредила Шарлотта. Кройт взглянул на часы. «Держу пари, звонок прозвенит раньше, чем она вернется. Если не уйти сейчас, то потом нас не отпустят, раз что-то случилось, а я хочу домой». Он повернулся и двинулся к выходу. «Я тоже пойду», — сказал Джо. «Вы оба нарветесь на неприятности». Мальчики пересекли вестибюль. Когда они уже подходили к большой зеленой двери, из противоположного конца раздался взрослый мужской голос. «Вы двое! А ну вернитесь!» Крэнсон сорвался с места, плечом распахнул зеленую дверь и побежал дальше. Джо отставал от него всего на шаг. На улице было полно остановившихся машин. Она была забита транспортом в обоих направлениях. На крышах домов стояли люди. Из каждого окна тоже выглядывали зеваки. Большинство смотрело вверх. Кройт бросился в переулок и свернул направо. Его дом находился в 6 кварталах к югу. Путь Джо лежал в том же направлении, только посредине пути ему надо было свернуть на восток. Не успели друзья добраться до угла, как их остановил поток людей, вытекающий из боковой улицы. Некоторые сворачивали на север и пытались пробиться сквозь толпу, другие направлялись на юг. Впереди мальчики услышали ругань и шум драки. Сарцан надернул за рукав какого-то мужчину, тот вырвал руку, потом взглянул вниз. «Что происходит?» — закричал мальчик. «Какая-то бомба. Джетбой пытался остановить тех парней, которые хотели ее бросить. Думаю, они все взорвались. Эта штука может в любую минуту сработать. Вдруг она атомная?» «Где она должна упасть?» — Кройт испуганно смотрел на него. Мужчина махнул рукой на север. «Где-то там». Затем он заметил просвет в толпе и потерялся среди людей. «Мы можем пробраться туда, если перелезем через капот той машины», — сказал Джо. Крэнсон кивнул и следом за приятелем полез на еще теплый капот серого доджа. Водитель заорал на них, но его дверца была зажата людскими телами, а дверь со стороны пассажира приоткрывалась всего на несколько дюймов, упираясь в бампер такси. Мальчики обогнули это такси и прошли перекресток по центру, перебравшись по дороге, еще через 2 машины. Ближе к середине следующего квартала поток пешеходов поредел. Друзья прибавили шагу, затем резко остановились. На мостовой лежал человек, по телу которого то и дело пробегала судорога. Его голова и руки чудовищно распухли и приобрели темно-красный, почти багровый цвет. В тот момент, как они его заметили, у несчастного из носа и рта хлынула кровь. Она также текла из ушей, сочилась из глаз и из-под ногтей. «Пресвятая Дева!» — перекрестившись, Сарцана попятился. «Что с ним?» «Не знаю», — пожал плечами Кройт. «Давай не будем подходить слишком близко. Перелезем еще через несколько машин». Путь до следующего угла занял у них еще 10 минут. «Пахнет дымом», — заметил Крэнсон. «Я тоже чувствую. Но если что-то и горит, то никаким пожарным машинам туда не добраться. Весь этот чертов город может сгореть дотла». Мальчики пробирались вперед. Потом вновь собравшаяся толпа зажала их в тиски и потащила за угол. «Нам туда не надо», — заявил Кройт. «Впрочем, Движение людской массы вокруг них через несколько секунд остановилось. «Как ты думаешь, мы сумеем проползти до улицы и опять перелезть через машины?» — спросил Джо. «Можем попробовать». Обратный путь до угла отнял больше времени, потому что к ним присоединилось еще несколько человек. Затем Кроид увидел за ветровым стеклом автомобиля морду рептилии. Ее чешуйчатые лапы сжимали вырванный из панели руль, а сама она медленно ввалилась на бок, на переднее сиденье. Быстро отвернувшись, он увидел столб дыма, поднимающийся из-за домов на северо-востоке. Когда они добрались по автомобилям до угла, оказалось, что им некуда спускаться. Люди стояли плотно прижатые друг к другу и раскачивались. То и дело раздавались вопли, Кроида потянуло заплакать, но он понимал, что толку от этого не будет. Он стиснул зубы и задрожал. «Что нам делать?» — крикнул он Сарцана. «Если застрянем тут на всю ночь, разобьем стекло в одной из пустых машин и ляжем в ней спать». «Я хочу домой». «Я тоже. Давай попытаемся пробраться вперед, сколько сможем». Почти целый час они прокладывали себе путь вдоль улицы, но им удалось продвинуться всего на квартал. Водители орали и стучали в стекла изнутри, когда они карабкались на крыши автомобилей. Некоторые машины были пусты. В нескольких находилось такое, на что смотреть не хотелось. Толпа на тротуаре выглядела опасной. Время от времени в ней возникали короткие стычки, часто раздавались вопли, а затем бездыханное тело выбрасывали к подъездам домов и на обочину дороги. Когда замолчали сирены, возникло секундное замешательство и воцарилась тишина. Затем донесся чей-то голос, усиленный громкоговорителем, но он был слишком далеко. Разобрать удавалось только слово «мосты». Паника началась снова. Кроид заметил, как впереди из окна дома на противоположной стороне улицы выпала женщина и отвел взгляд в сторону раньше, чем она ударилась о землю. В воздухе все еще стоял запах дыма, но никаких признаков пожара поблизости видно не было. Внезапно впереди люди остановились и отпрянули в стороны, потому что какой-то человек, Крэнсон не смог разобрать, мужчина или женщина, вдруг запылал, как факел. Мальчик проскользнул между двумя автомобилями и на мостовой подождал, пока его догонит приятель. «Джо, у меня уже полные штаны от страха», — сказал он. «Может, нам лучше просто заползти под одну из машин и подождать, пока все это кончится?» «Я об этом уже думал», — ответил тот. «Но вдруг кусок того горящего дома упадет на машину, и она загорится. И что тогда? Если огонь доберется до бензобака, все машины взлетят на воздух, как шутихи во время фейерверка. Так близко они стоят друг от друга. Господи, нам надо идти дальше. Давай доберемся хотя бы до моего дома. Ты сможешь остаться у нас». Кроид увидел какого-то человека, выделывавшего танцевальное па и рвущего на себе одежду. Затем его тело начало менять очертания. Донесся звук бьющегося стекла. В течение следующего получаса толпа на тротуаре поредела настолько, что ее при нормальных обстоятельствах можно было бы назвать обычной. То ли люди добрались до своих домов, то ли основная масса переместилась в другую часть города. Оставшимся прохожим приходилось теперь пробираться среди трупов. Лица в окнах домов исчезли, на крышах тоже никого не было видно, автомобильные сигналы раздавались уже довольно редко. Мальчики остановились на углу, от школы их отделяло три квартала. «Здесь мне сворачивать», — сообщил Джо. «Хочешь со мной или идешь дальше?» Крэнсон посмотрел вперед. «Теперь вроде поспокойнее. Думаю, я доберусь», — ответил он. «Увидимся позже. Ладно». Сарцана поспешно прошел вправо. Кроид секунду провожал его взглядом, затем зашагал дальше. Из подъезда ближайшего дома с воплями выскочил какой-то человек. Казалось, он все увеличивался в размерах, а его движения становились все более хаотичными, пока он бежал к середине улицы, где взорвался. Кроид прижался спиной к кирпичной стене слева и замер, широко раскрыв глаза. Сердце его бешено стучало. Но больше ничего не происходило. Снова раздался голос из громкоговорителя. и на этот раз слова доносились более отчетливо. «Мосты перекрыты для движения транспорта и пешеходов. Не пытайтесь пользоваться мостами. Возвращайтесь в свои дома. Мосты перекрыты...» Мальчик опять двинулся вперед. Где-то на востоке выла одинокая сирена. Над головой низко пролетел самолет. В подъезде слева лежало скрюченное тело. Крэнсон отвел глаза и ускорил шаги. Напротив, через дорогу он заметил дым. И стал искать пламя, но увидел, что дым идет из тела женщины, которая сидит на ступеньках крыльца, обхватив голову руками. На его глазах она съежилась и повалилась на бок со звуком, похожим на треск. Стиснув кулаки, мальчик продолжал двигаться дальше. Из боковой улицы впереди выехал армейский грузовик. Кроид побежал к нему. Человек на пассажирском сиденье повернул голову в каске. «Почему ты на улице, сынок?» — спросил он. «Я иду домой», — ответил Кроид. «Где это?» — он показал рукой вперед. «Два квартала». «Постарайся добраться туда поскорее», — велел ему военный. «Что происходит?» «Объявлено военное положение. Всем приказано оставаться дома и не выходить на улицу. Хорошо бы еще и окна держать закрытыми». «Почему?» «Кажется, та бомба, что взорвалась, была начинена какими-то микробами. Никто точно не знает». «Это был джетбой там?» «Джетбой погиб. Он пытался их остановить». Глаза Кроида внезапно налились слезами. «Иди домой!» Грузовик пересек улицу и направился дальше, на запад. Крэнсон перебежал через дорогу и замедлил шаги. Его начало трясти, и неожиданно стала ощущаться боль в коленках, ободранных во время ползания по крышам автомашин. Мальчик вытер слезы. «Как холодно! Ужасно холодно!» Добравшись почти до середины квартала, Кроид почувствовал невероятную усталость. Он не помнил, чтобы когда-нибудь прежде с таким трудом переставлял ноги. Сделав несколько неверных шагов, мальчик остановился под деревом. Внезапно над его головой раздался стон. Когда Кроид посмотрел вверх, то понял, что это не дерево, несмотря на бурые корни и такого же цвета сужающийся ствол. У его вершины виднелось ненормально удлиненное человеческое лицо, и именно оттуда доносились стоны. Мальчик рванулся прочь, но одна из ветвей вцепилась ему в плечо. Хватка оказалась очень слабой, и, сделав несколько шагов, он оказался вне пределов его досягаемости. Паренек всхлипнул. Казалось, что до угла еще много миль, а ведь потом надо пройти целый квартал. Теперь его одолевали длинные приступы зевоты, а изменившийся мир потерял способность его удивлять. Какой-то человек летит по небу сам по себе. Ну и что? Или справа в канаве лужа с лицом человека. Еще трупы, перевернутая машина, кучки пепла, оборванные телефонные провода. Он дотащился до угла, прислонился к фонарному столбу, затем медленно сполз на землю. Так хотелось закрыть глаза, но это же глупо. Вон там его дом. Еще совсем чуть-чуть, и можно будет лечь спать в собственной постели. Кроид обхватил столб и с трудом поднялся. Еще перекресток. Наконец ему удалось добраться до своего квартала. Перед глазами все плыло. Чуть-чуть дальше. Уже видна их дверь. Он услышал скрип открывающегося окна, услышал, как кто-то сверху позвал его по имени, поднял взгляд. Эллен, маленькая соседская девочка, смотрела на него сверху. «Мне очень жаль, что твой папа умер». Крэнсон хотел заплакать, но не смог. Все силы отнимала зевота. Он прислонился к двери и нажал на кнопку звонка. Карман с лежащим в нем ключом казался таким далеким. Когда его брат Карл открыл дверь, мальчик упал на пороге и не смог подняться. «Я так устал». 2. Убийца в глубине сновидений. Детство Кроида испарилось пока он спал в тот первый день дикой карты. Прошло почти 4 недели, прежде чем он проснулся, извинившись, как и весь окружающий мир. Дело было не только в том, что он стал выше, на 0,5 фута, сильнее, чем мог себе вообразить, и весь покрыт тонкой красной шерстью. Кроид быстро обнаружил, разглядывая себя в зеркало в ванной, что его шерсть обладает странными свойствами. Преисполнившись отвращения к своей внешности, он пожелал, чтобы шерсть стала хотя бы не красной. И она немедленно начала бледнеть, пока не изменила цвет на светло-русый, а Кроид при этом ощутил почти приятную щекотку по всему телу. Заинтересовавшись, он захотел, чтобы шерсть стала зеленой, и она позеленела. Щекотка, прокатившаяся по телу, на этот раз больше напоминала волну дрожи. Мальчик пожелал стать черным и почернел. Затем шерсть снова, подчиняясь его желанию, начала светлеть, и вот он уже белый, как мел. Еще светлее, есть ли предел? Крэнсон начал исчезать. Теперь сквозь слабое очертание своего тела ему было видно в зеркале облицованную плиткой стену. Еще светлее. Исчез. Он поднес руку к лицу и ничего не увидел. Взял свою мочалку и прижал к груди. Она тоже стала прозрачной, исчезла, хотя он чувствовал ее влажное прикосновение. Крейт вновь сделал себя альбиносом, потом втиснулся в некогда самые свободные из своих джинсов, штаны едва доходили ему до щиколоток, и надел просторную зеленую фланелевую рубашку, которую не смог застегнуть. Босиком он тихо прошлепал вниз по лестнице и отправился на кухню. Ему ужасно хотелось есть. Часы в холле показывали, что сейчас почти 3 часа ночи. Мальчик заглянул в комнаты крепко спавших матери, брата и сестры, но не нарушил их сон. В хлебнице лежало 0,5 батона хлеба, и он расправился с ним, отрывая и заталкивая в рот огромные куски, глотал, почти не прожевывая. Один раз даже укусил себя за палец, но это не слишком замедлило его темп. Кроид обнаружил в холодильнике кусок мяса и ломоть сыра и съел. Выпил 1/4 молока, на полке лежало 2 яблока, и он съел их тоже, пока шарил по кухонным шкафам. Коробка крекеров. Продолжая поиски, Крэнсон жевал крекеры. Полбанки арахисового масла, его он съел ложкой. Больше найти ничего не удалось, а он все еще был зверски голоден. Тут Кроид осознал размах своей трапезы. Неужели в доме больше не осталось еды? Он вспомнил тот безумный день возвращения из школы. Что, если с продуктами плохо? И снова ввели ограничения, а он только что прикончил запасы всей семьи. Ему придется раздобыть еду для семьи и для себя. Крэнсон направился в гостиную и выглянул в окно. Улица была пуста. До сих пор не отменили военное положение, о котором он слышал по дороге домой из школы. Как давно это было! Мальчик отпер дверь и ощутил ночную прохладу. Один из уцелевших уличных фонарей сиял сквозь голые ветки соседнего дерева. В тот день, когда случилась беда, на деревьях у обочины еще оставалось немного листьев. Он взял запасной ключ со стола в прихожей, вышел и запер за собой дверь. Ступеньки крыльца должны быть холодными, но подошвы его босых ног не чувствовали особого холода. Спустившись вниз, он остановился. Страшно было идти, не зная, что там дальше. Кроид поднял руки и протянул их к свету фонаря. Светлее, светлее, светлее. Руки начали растворяться, пока сквозь них не засиял свет, а телу было щекотно. Кажется, от него не осталось ничего, кроме этой щекотки. И Кроид поспешно двинулся вдоль улицы, ощущая в себе огромный заряд энергии. Странное деревоподобное существо в соседнем квартале исчезло. Теперь улицы расчистили для транспорта, но в канавах валялось много мусора, и почти все стоящие у тротуара машины, попавшиеся ему на глаза, были повреждены. В каждом из домов, мимо которых он шел, по крайней мере одно окно, закрывал картон или доски, Вместо деревьев у обочины стояли расщепленные пни, а металлический столб дорожного указателя на следующем углу сильно наклонился. Он спешил, удивляясь скорости своего продвижения. Добравшись до школы, увидел, что она осталась целой, не считая нескольких выбитых стекол. Три продовольственных магазина, к которым направлялся Кройт, были заколочены досками, и объявления гласили «Закрыто! Следите за дальнейшими сообщениями». Он выбрал третий магазин, и ему почти не составило труда выломать доски одним толчком. Когда под потолком вспыхнул свет, выяснилось, что магазин был пуст, его уже основательно почистили. Крэнсон пошел дальше, к окраине, миновав по дороге несколько выгоревших изнутри зданий, неожиданно послышались голоса. Один грубый, второй высокий, похожий на флейту, а через несколько секунд последовала ослепительная вспышка света, после которой рухнула часть кирпичной стены, засыпав обломками тротуар у него за спиной. Кройт не счел нужным посмотреть, что произошло. Той ночью он прошагал много миль, и только приближаясь к Таймс-сквер, обнаружил, что за ним кто-то идет. Сначала ему почудилось, что это просто крупный пес, бредущий в том же направлении, но когда тот подошел ближе, мальчик разглядел человеческие черты лица и остановился, повернувшись к нему. Пес замер примерно в 10 футах. — Ты тоже один из тех, — проворчал он. — Ты меня видишь? — Нет, запах чувствую.
1: — Чего ты хочешь?
0: — Есть.
1: — Я тоже.
0: — Я покажу, где взять, в обмен на свою долю.
1: — Идет. Показывай.
0: Пес привел его к огороженной веревками площади, где стояли армейские грузовики. Кройт насчитал не меньше 10 машин. Между ними стояли и сидели люди в военной форме.
1: — Что происходит?
0: — Потом поговорим. Пакеты с едой в 4 грузовиках слева. Не составило труда пройти за огороженный периметр, залезть в кузов сзади, набрать охапку пакетов и удалиться в противоположном направлении. Спрятавшись вместе с человеком-псом в разрушенном доме, Крэнсон снова стал видимым, и они набросились на еду. После новый знакомый, он хотел, чтобы его называли «Бентли», рассказал о событиях, произошедших за те недели после гибели джетбоя, которые Кройт проспал. Так мальчик узнал о бегстве в Джерси, о бунтах, о военном положении, о таксианах и о 10 тысячах погибших от вируса. А те, кто выжил, но преобразился, разделились на счастливчиков и неудачников.
1: «Ты счастливчик», — сделал вывод Бентли.
2: «Я им себя не чувствую». — не согласился Кройт.
0: — По крайней мере, остался человеком.
1: — А ты уже ходил к этому доктору Тахиону?
0: — Нет, он чертовски занят. Но я схожу.
1: — Мне тоже надо.
0: — Может быть.
1: — Что ты имеешь в виду «может быть»?
0: — Зачем тебе меняться? Тебе повезло. Получай, что пожелаешь.
1: — Ты имеешь в виду воровство?
0: — Времена тяжелые. Каждый выкручивается как может.
1: «Наверное, ты прав.
0: Я могу показать тебе место, где ты подберешь подходящую одежду. Тут, за углом».
1: «Ладно».
0: Крэнсон с легкостью проник через заднюю дверь на склад одежды, к которому привел его Бентли. Затем снова стал невидимым и вернулся за следующей охапкой продуктовых пакетов. Когда он отправился домой, Бентли трусил рядом.
1: «Не возражаешь, если я составлю тебе компанию?»
0: «Нет».
1: «Хочу посмотреть, где ты живешь. Мне хотелось бы иметь друга, который будет кормить меня. Как ты думаешь, мы договоримся?»
0: «Да». Кройт стал добытчиком в семье. Его старшие брат и сестра не спрашивали, откуда берутся продукты, а потом и деньги, которые он с легкостью добывал во время своих ночных отлучек. Матери, полностью ушедшей в горе после смерти отца, тоже не приходило в голову задавать какие-либо вопросы. Бентли, который ночевал где-то по соседству, стал его гидом и наставником в этих предприятиях, а также доверенным лицом в других делах.
1: «Не стоит ли мне сходить к тому доктору, о котором ты рассказывал?» — сказал мальчик, опустив на землю ящик с консервами, украденными со склада, и присаживаясь на него. Тахиону?» — уточнил Бентли, вытягиваясь рядом в позе, нехарактерной для пса.
2: «Ага.
1: А что случилось?» «Не могу спать. Прошло уже 5 дней с тех пор, как я проснулся, а заснуть не удалось ни на минуту».
2: «Ну и что? Что в этом такого? Больше времени остается на дела.
1: Но я начинаю уставать, а спать все равно не могу».
2: «Со временем наверстаешь. Не из-за чего беспокоить Тахиона.
1: А ты?»
2: «Если соберусь с духом», — ответил Бентли, — «кому охота прожить всю жизнь с собакой? И к тому же не очень хороший. Между прочим, у меня к тебе просьба, когда будем проходить мимо какого-нибудь магазина для домашних животных, взломай его и достань мне ошейник от блох».
1: «Конечно. И интересно, если я все же усну, я опять просплю так же долго, как и тогда?»
2: Бентли попытался пожать плечами, но ничего не вышло.
1: «Не знаю.
2: Кто тогда позаботится о моей семье и о тебе?»
1: «Я тебя понял. Если ты перестанешь выходить по ночам, то я, наверное, немного подожду, а потом пойду и попытаюсь вылечиться. А для твоей семьи ты бы лучше добыл побольше денег. Все опять наладится. А деньги — всегда деньги».
2: «Верно. Ты чертовски сильный. Как думаешь, ты смог бы вскрыть сейф?»
1: «Понятия не имею».
2: «По дороге домой попробуем. Я знаю одно хорошее местечко».
1: «Ладно.
2: И не забудь. Еще порошок от блох».
0: Время близилось к утру. Крэнсон сидел и ел, одновременно читая, как вдруг на него напала неудержимая зевота. Когда он встал, то почувствовал в руках и ногах какую-то тяжесть, которой раньше не было. Он взобрался по лестнице и вошел в комнату Карла, стал трясти брата за плечи, пока тот не проснулся.
1: — Что случилось, Кроид?
2: — Я хочу спать.
1: — Так иди, ложись.
2: Я уже давно не спал, может, просплю опять очень долго.
1: — Ах так?
2: Вот деньги, чтобы вам хватило, если так случится.
0: Мальчик открыл верхний ящик комода и сунул под стопку носков пачку купюр.
1: — Хм, откуда у тебя столько денег?
2: — Не твое дело, спи дальше.
0: Он добрался до своей комнаты, разделся и лег в постель. Ему было очень холодно. Когда Кроид снова проснулся, оконные стекла затянулись инеем. Выглянув на улицу, он увидел свинцовое небо и покрытую снегом землю. Его лежащая на подоконнике ладонь с короткими толстыми пальцами выглядела широкой и смуглой. Осмотрев себя в ванной, Крэнсон обнаружил, что его рост примерно 5,5 футов, телосложение мощное, волосы и глаза темные, а по ногам спереди, по внешней стороне рук, по плечам, спине и шее тянутся похожие на шрамы складки. Еще через 15 минут он узнал, что может повысить температуру руки до такой точки, при которой вспыхивает зажатое в ней полотенце. Затем выяснилось, что у него появилась способность излучать тепло всей поверхностью тела и даже светиться. Жаль только, что он одной ногой прожег дыру в линолеуме, а другой в коврике. На этот раз на кухне оказалось много еды, и мальчик больше часа непрерывно жевал, пока не утолил голод. Он надел спортивные брюки и куртку, размышляя над тем, что придется держать наготове самую разнообразную одежду, если каждый раз после сна его тело будет изменяться. На этот раз ему уже не нужно было добывать провизию. После распыления вируса погибли очень многие, и на местных складах образовался огромный избыток продовольствия. Магазины снова открылись, и торговля шла как обычно. Мать проводила большую часть времени в церкви, а Карл и Клодия учились. Школа опять заработала. Кроид знал, что сам он не вернется в школу. У них все еще оставался приличный запас денег. Но, вспомнив, что на этот раз он проспал на 9 дней дольше, чем в первый, Кроид решил, что неплохо бы иметь под рукой побольше наличных. Интересно, можно ли раскалить ладонь до такой температуры, чтобы прожечь стальную дверцу сейфа? В прошлый раз ему с огромным трудом удалось скрыть сейф. Он чуть было вообще не бросил эту затею, а ведь Бентли уверял его, что это просто жестянка. Кроит вышел из дома и потренировался на куске водопроводной трубы. Он попытался тщательно спланировать операцию, но ошибся в расчетах. Пришлось вскрыть за неделю 8 сейфов, прежде чем набралась достаточная сумма. В большинстве сейфов оказались бумаги. И еще он знал, что каждый раз включался сигнал тревоги и от этого нервничал. Оставалось только надеяться, что за время сна отпечатки его пальцев тоже изменились. Дни бежали быстрее, чем хотелось бы Кроиду. Он приобрел обширный гардероб на все случаи жизни. По ночам бродил по городу, наблюдал за оставшимися следами разрушений и за успехами ремонтных бригад. Узнавал новости о том, что произошло за это время в городе и во всем мире. Нетрудно поверить в пришельцев из космоса, когда на себе ощущаешь результаты воздействия их вируса. Как-то он спросил у человека с черепом, вытянутым как патрон, и с перепончатыми пальцами рук, где можно найти доктора Тахиона. Человек дал ему адрес и номер телефона. Крэнсон носил листок бумажники, но не звонил и не шел туда. Вдруг доктор обследует его, скажет, что это легко исправить, и вылечит. В данный момент никто из его семьи не способен заработать на жизнь. Наступил день, когда аппетит Кроида снова неимоверно возрос, а это могло означать, что его тело готовится к следующему изменению. На этот раз он более внимательно прислушивался к своим ощущениям, чтобы было с чем потом сравнивать. Прошел остаток дня, ночь и часть следующего дня, затем начался озноб, и волнами стала накатывать сонливость. Кроид оставил записку родным. Их не было дома, когда его начал одолевать сон, и на этот раз запер дверь в свою спальню, потому что узнал, что они регулярно наблюдали за ним, пока он спал, и даже пригласили врача, женщину, которая просто посоветовала им дать ему поспать. Она также предложила, чтобы Кроид сходил к доктору Тахиону, когда проснется, но мать куда-то задевала бумажку, на которой был записан адрес. В те дни миссис Крэнсон частенько бывала не в себе. Ему снова приснился сон, который приснился ему не в первый раз, но запомнился впервые. Восприятие событий напоминало ему о тех чувствах, которые он испытал в день последнего возвращения из школы. Он шел по пустынной сумеречной улице. Позади раздался шорох, и Кроид обернулся. Из подъездов, окон, автомобилей, канализационных люков появлялись люди, и все они смотрели на него. Мальчик продолжал идти дальше, как вдруг раздался звук, похожий на всеобщий вздох. Он оглянулся еще раз. Люди угрожающе быстро догоняли его. На их лицах было написано «Ненависть». Наверняка его хотят уничтожить. Когда Кроид проснулся, он был безобразен и не обладал никакими особыми способностями. Вместо лица — рыло, голая кожа, покрытая серо-зеленой чешуей, пальцы, удлиненные с лишними суставами, глаза желтые, щелевидные, постоишь слишком долго, начинают болеть поясница и бедра. Гораздо легче было ходить по комнате на четвереньках. У мальчика невольно вырвался крик при виде своего нынешнего облика, хотя, скорее, звук напоминал шипение. Был ранний вечер, снизу доносились голоса, Кроид открыл дверь и позвал брата и сестру, а сам спрятался за шкафом. «Эй, с тобой все в порядке?» — спросил Карл. «И да, и нет. Но все будет хорошо. Только сейчас я умираю с голоду. Принесите еды. Много еды». «В чем дело?» — спросила Клодия. «Почему ты не выходишь?» «Позже. Поговорим позже. Сейчас еда». Он отказывался выйти из комнаты и не позволял домашним его увидеть. Они приносили ему еду, журналы, газеты. Кроид слушал радио и ходил по комнате на четвереньках. На этот раз сон представлялся ему желанным избавлением, а не угрозой. Он ложился в постель в надежде на его скорый приход. Но сон не приходил. Почти неделю. В следующий раз после пробуждения мальчик обнаружил, что его рост больше 6 футов, волосы черные, а черты лица не лишены приятности. Он был так же силен, как и прежде, однако вскоре пришел к выводу, что не обладает никакими исключительными способностями, пока не поскользнулся по лестнице, торопясь на кухню, и не спасся от падения при помощи левитации. Позже Крэнсон заметил записку, прилепленную к его двери. Четким почерком Клодии был написан номер телефона и сообщение, что ему нужно связаться с Бентли. Сначала ему надо позвонить по другому телефону.

земная болезнь под названием малярия. Проникший в вас вирус, по-видимому, периодически заражает ваш организм. Однажды я, наверное, вытянул Джокера? Да. И это может произойти снова. Но в отличие от всех остальных, вам нужно всего лишь подождать. Мне больше всего не хочется превращаться в монстра. Нельзя ли как-нибудь повлиять на эту часть болезни? Боюсь, что нет. Это часть общего синдрома. Я могу бороться только с ним в целом. Вы знаете Джокера по имени Бентли. Он был похож на собаку. Бентли, одна из моих удач. Теперь он снова стал нормальным. Собственно, он только недавно ушел отсюда. Что вы говорите? Приятно знать, что кому-то повезло. Тахион отвел глаза. Да, согласился он, помолчав немного. Я хотел бы спросить, что? Если я меняюсь только во сне, значит, я мог бы отодвинуть превращение, если не буду спать, правильно? Да, прием стимулирующих средств несколько задержит превращение. Если почувствуете, что сон надвигается тогда, когда вы находитесь вне дома, то, приняв кофеин в виде пары чашечек кофе, вероятно, вы продержитесь достаточно долго, чтобы добраться до дома. А нет ли чего-нибудь посильнее, что задержало бы сон на более длительное время? Существуют мощные средства. Амфетамины, например, но они могут представлять опасность, если принимать их слишком долго. В чем эта опасность? Нервозность, раздражительность, агрессивность. Позже токсикопсихоз, сопровождающийся иллюзиями, галлюцинациями, паранойей. Стану психом? Да. Но вы ведь это вылечите, если до такого дойдет, правда? Полагаю, хотя и не уверен. Мне очень не хочется снова превратиться в монстра или... Вы мне не говорили этого, но есть ли вероятность, что я могу просто умереть во время очередной комы? Такая вероятность существует. Вирус очень опасен. Однако вы уже пережили несколько атак, что дает мне основание предполагать, ваше тело знает, что делает. Я бы на вашем месте об этом понапрасну не беспокоился. Меня волнует только возможность снова стать Джокером. С подобной возможностью необходимо смириться. Ладно, спасибо, доктор. Мне бы хотелось, чтобы вы приехали к нам в следующий раз, когда почувствуете, что время приближается. Интересно понаблюдать за процессом, происходящим с вами. Лучше не надо. Тахион кивнул. Сразу же после пробуждения? «Может быть», — ответил Кроид и пожал протянутую руку. «Кстати, доктор, как пишется слово «амфетамин»?» Позже Крэнсон остановился у дома семейства Сарцанна, потому что он не видел Джо с того сентябрьского дня, как они вместе добирались домой из школы. До сих пор необходимость заботиться о средствах существования отнимала у него все свободное время. Миссис Сарцана приоткрыла дверь, оставив лишь щелку, и уставилась на него. Когда он назвался и попытался объяснить, что внешне изменился, она все равно отказалась открыть дверь. «Мой Джо, он тоже изменился», — сказала она. «Как изменился?» «Изменился. И все тут». «Изменился. Уходи». Она захлопнула дверь. Мальчик снова постучал, но ответа не дождался. Бентли превратился в маленького человечка с лисьими чертами лица, темноволосого, с бегающими глазами. Это, в общем-то, соответствовало прежнему его облику и поведению. Бывший человека-пес несколько секунд тоже изучал его, затем спросил: «Это действительно ты, Кроид?» «Угу». «Заходи, садись, выпей пиво. Нам надо о многом поговорить». Он шагнул в сторону, и Кроид оказался в квартире, обставленной мебелью с яркой обивкой. «Я вылечился и вернулся к своему бизнесу. Но дела идут плохо», — сообщил Бентли, когда они уселись. «А у тебя как?» Крэнсон поведал о своих превращениях и о разговоре с доктором Тахионом. Умолчал он лишь о своем возрасте, поскольку во всех превращениях у него был облик взрослого человека. Вдруг Бентли не будет доверять ему, если узнает, сколько на самом деле ему лет.

0: «Ты неправильно брался за те дела», — сказал маленький человек, закуривая сигарету и кашляя. «Метод тыка не годится. Тебе необходимо планировать. И планы надо всегда составлять в зависимости от тех особых способностей, которые у тебя в данный момент появились. Вот ты говоришь, что на этот раз умеешь летать?»
1: «Да».
0: «Хорошо. Есть множество квартир в небоскребах, обитатели которых чувствуют себя в безопасности. На этот раз займемся ими. Даже если тебя кто-то заметит, не имеет значения. Все равно в следующий раз ты будешь выглядеть по-другому. А ты мне достанешь амфетамин? Все, что пожелаешь. Приходи сюда завтра. На то же место в тот же час. Может, я уже разработаю для нас план действий, а для тебя достанут таблетки».
1: «Спасибо».
0: «Я еще и не то могу. Если будем держаться вместе, оба разбогатеем».
2: Бентли действительно спланировал хорошее дело. И три дня спустя Кройт принес домой больше денег, чем когда-либо держал в руках. Большую часть он отдал брату, который вел финансовые дела семьи. «Давай пройдемся», — предложил Карл, пряча деньги за книги и бросив выразительный взгляд в сторону гостиной, где сидели мать и Клодия. Кройт кивнул.
3: «Конечно».
2: «Ты сейчас выглядишь гораздо старше». Как только они оказались на улице, заметил Карл, которому через несколько месяцев должно было исполниться 18.
3: «Я и чувствую себя гораздо старше».
2: «Не знаю, откуда ты берешь деньги. Лучше тебе не знать».
3: «Ладно, не могу жаловаться, поскольку я на них тоже живу. Но хочу предупредить тебя насчет мамы. Ей становится все хуже. Видеть, как папу разорвало на части. С тех пор она сдает буквально на глазах. Ты еще не знаешь худшего. Тогда ты спал. Три раза она ночью просто вставала и выходила из дома в ночной сорочке, босиком. И это... в феврале, Господи помилуй, и бродила, будто искала папу. К счастью, одна из знакомых каждый раз замечала ее и приводила обратно. Мать все спрашивала ее, миссис Брандт, не видела ли она папу? Пойми, ей становится хуже. Я уже беседовал с парой врачей. Они считают, что ее надо на время поместить в лечебницу. Мы с Клодией тоже так думаем. Мы не в состоянии все время следить за ней, а она может попасть в беду. Клодии сейчас 16, мы вдвоем способны управиться с делами, пока ее не будет. Но это дорого стоит».
2: «Я достану денег», — ответил Кройт. Когда он на следующий день нашел, наконец, Бентли и сообщил, что им придется быстро провернуть еще одно дело, маленький человечек обрадовался, потому что до этого его приятель не стремился повторять подобные операции так скоро.
3: «Дай мне примерно день, чтобы все продумать и разобрать детали», — сказал Бентли. «Я с тобой свяжусь».
2: «Договорились». На следующий день Кройт ощутил, что аппетит его растет и время от времени одолевает зевота. Поэтому он принял одну из таблеток. Она здорово подействовала, если не сказать больше. Все его движения стали особенно плавными и грациозными. Мальчик чувствовал себя более энергичным, сильным, ловким. И самое главное, ему не хотелось спать. Только ночью, когда все остальные улеглись, эти ощущения начали угасать. Он принял еще одну таблетку. Когда она подействовала, Кройт, не в силах совладать с приподнятым настроением, вышел на улицу и взлетел высоко над городом, поплыл в холодном мартовском небе между яркими огнями города и далекими небесными созвездиями, полный сознания того, что владеет тайным ключом к смыслу всего окружающего мира. Кройт мельком вспомнил о воздушном сражении джет-боя и пролетел над развалинами речного порта на Гудзоне, который сгорел, когда на него обрушились обломки самолета. Он читал, что на этом месте пилоту собираются поставить памятник. Интересно, что тот чувствовал, летя вниз? Крэнсон снизился и стал
3: пикировать между домами, иногда опускаясь на крышу, а затем снова взлетая. В одно из таких мгновений он заметил двух человек, которые наблюдали за ним из подъезда. По какой-то причине, непонятно ему самому, это вызвало у него раздражение. Тогда он вернулся домой и принялся за уборку. Сложил в пачки старые газеты и журналы и перевязал их бечевками, выбросил мусор, подмел пол, перемыл посуду в раковине. Отнес по воздуху 4 порции мусора к Истривер и бросил их в воду, так как за мусором все еще приезжали нерегулярно. Вытер всюду пыль, а рассвет застал его за чисткой столовых приборов. Потом он вымыл все окна. Совершенно неожиданно Кройт почувствовал слабость и весь затрясся. Поняв, в чем дело, он принял еще таблетку и поставил на плиту кофейник. Прошло 10 минут. Трудно было усидеть на месте, любая поза казалась ему неудобной. Ему не понравился зуд в ладонях. Мальчик несколько раз мыл руки, но зуд не проходил. В конце концов Хрэнсон принял еще одну таблетку. Он смотрел на часы и прислушивался к шуму закипающего кофейника. Как раз, когда кофе был готов, зуд и дрожь начали ослабевать. Крой стал пить кофе и тут снова вспомнил о тех двоих в подъезде дома. Они над ним смеялись, следили за ним. Если бы у них было побольше времени, могли бы и камень бросить. Кройт затряс головой. Это глупо. Просто два незнакомых парня. Неожиданно захотелось выйти из дома и обойти весь город или снова полетать, но тогда можно пропустить звонок Бентли. Он стал ходить взад и вперед по комнате. Попытался читать, но был не в состоянии сосредоточиться. В конце концов, Кройт сам позвонил Бентли. «Ты уже что-нибудь придумал?» «Пока нет». «А к чему спешка?» «Меня снова клонит в сон. Знаешь, что это означает?» «Да. Ты уже принимал таблетки?» «Угу. Пришлось». «Ладно, послушай, не слишком на них налегай, если сможешь. Я сейчас прорабатываю некоторые детали. Попытаюсь все организовать к завтрашнему дню. Если не выйдет, бросай принимать таблетки и ложись спать. Провернем дело в следующий раз, понял?» «Мне надо сейчас, Бентли». «Поговорим завтра, а теперь расслабься». Кройт вышел из дома. Был облачный день. Землю местами покрывал снег со льдом. «Черт! У него в желудке пусто со вчерашнего дня. Наверное, дело в таблетках». Крэнсон стал искать кафе, твердо решив заставить себя что-нибудь съесть. Пока шел, обнаружил, что ему не хочется сидеть в толпе людей и есть. Мысль о присутствии вокруг людей была ему неприятна. «Нет, придется взять еду с собой». Неподалеку от кафе Кройда остановил голос из подъезда. Он обернулся так резко, что окликнувший его человек поднял руку и отпрянул. «Не надо!» — воскликнул незнакомец. Кройд сделал шаг назад. «Простите», — пробормотал он. Человек был одет в коричневое пальто с высоко поднятым воротником. Поля шляпы натянуты так низко, как только можно было, чтобы хоть что-нибудь видеть. Голову он держал низко опущенной, и все же мальчик разглядел загнутый клюв, блестящие глаза и необычайно яркий цвет лица. «Окажите, пожалуйста, услугу, сэр», — попросил человек надтреснувшим писклявым голосом. «Что вам надо?» «Еды». Кройт машинально опустил руку в карман. «Нет, деньги у меня есть. Вы не понимаете. Я не могу войти туда. Меня не обслужат при моей-то внешности. Я заплачу вам, чтобы вы вошли, купили пару гамбургеров и принесли мне. Я все равно туда иду». Позже Крэнсон сидел с этим человеком на скамейке и ел. Его привлек этот Джокер, потому что в какой-то степени он считал себя одним из них. «Где вы, ребята, обычно живете?» «Нас много, на Бауэре. Там нас никто не трогает. Есть места, где тебя обслуживают, и никого не волнует, как ты выглядишь. Никому нет никакого дела». «Вы хотите сказать, что люди могут напасть на вас». Человек коротко и пронзительно рассмеялся.
0: «Люди не слишком любезны, парень, когда узнаешь их получше».
3: «Я провожу вас обратно», — предложил Кройт.
0: «Вы, возможно, рискуете.
3: Не беспокойтесь». Где-то в районе 40-х улиц трое парней, сидевших на скамейке, уставились на них, когда они проходили мимо. Как раз за несколько кварталов до этого места мальчик проглотил еще две таблетки. Неужели всего за несколько кварталов? Ему не хотелось, чтобы его затрясло во время беседы с новым приятелем, Джоном. По крайней мере, так он просил его называть, поэтому он принял еще две, чтобы легче пережить следующий критический момент, если такой скоро наступит. Крэнсон сразу понял, увидев тех троих, что они замышляют что-то плохое против них с Джоном, и мышцы его плеч напряглись. Он стиснул руки в карманах, в кулаки. «Ку-ка-ре-ку!» — произнес один из тех, и Кройт начал было оборачиваться, но Джон положил руку ему на плечо и сказал: «Пойдем». Они пошли дальше. Парни шагали позади.
4: «Ко-ко-ко!»
3: — произнес один из них.
5: «Пик-пик!»
3: — прибавил другой. Вслед за этим сигаретный окурок пролетел над головой Кройда и упал у его ног.
0: «Эй, любитель урода!»
3: На его плечо опустилась рука. Он ухватился за нее и сжал. Кости руки стали ломаться с тихим треском, а человек закричал. Крик резко оборвался, когда Кройт опустил руку и ударил его по лицу, сбив с ног. Следующий нацелил кулак в его голову, и мальчик молниеносным взмахом отбил удар, развернув при этом нападавшего к себе лицом. Протянул левую руку, ухватился за оба лацкана, сминая их в кулаке, и поднял этого человека на 2 фута в воздух, а затем послал его спиной в кирпичную стену, возле которой они стояли. Человек рухнул на землю и больше не шевелился. Последний вытащил нож и начал сыпать проклятиями сквозь сжатые зубы. Мальчик подождал, пока он приблизится почти вплотную, а потом взлетел на 4 фута в воздух и пнул ногами в лицо. Противник свалился на тротуар. Крэнсон проплыл по воздуху, завис над ним и рухнул вниз, приземлившись на середину туловища. Ногой отшвырнул выпавший из руки нож в сточную канаву, повернулся и пошел к Джону.
0: «Вы туз!» — через некоторое время произнес тот.
3: «Не всегда», — ответил Кройт. «Иногда я Джокер. Я меняюсь каждый раз после того, как сплю».
0: «Зачем вы с ними так?
3: Если все так и дальше пойдет, мы должны позаботиться друг о друге».
0: «Да, спасибо».
3: «Послушайте, я хочу, чтобы вы показали мне те места на Бауэре, где, по вашим словам, вас никто не беспокоит. Возможно, когда-нибудь мне понадобится туда прийти».
0: «Конечно, покажу».
3: «Кройт Крэнсон. Крэнсон. Запомните, ладно? Потому что если мы снова увидимся, я буду выглядеть иначе».
0: «Я запомню».
3: Джон показал ему несколько забегаловок и дома, где жили ему подобные, представил его 6 джокерам, попавшимся по дороге. Все они были сильно изуродованы. Помня о своем существовании в фазе ящерицы, Кройт пожал новым знакомым конечности и спросил, не нуждаются ли они в чем-нибудь. Но те только качали головами. «Доброй ночи!» — попрощался он и улетел. Боязнь, что незараженные люди следят за ним и только ждут случая, чтобы напасть, все усиливалось, пока он летел вдоль Ист-Ривер. Возможно, сейчас кто-то целится из винтовки с оптическим прицелом. Кройт полетел быстрее. На каком-то уровне сознания мальчик понимал, что его страх смешон, но и слишком явствен, чтобы отмахнуться. Добравшись до дома, он поспешно поднялся по лестнице и заперся в спальне. Как хотелось вытянуться на кровать. Но что будет, если сон одолеет его? Этот мир для него кончится. Мальчик включил радио и начал ходить по комнате. Предстояла долгая ночь. Когда Бентли на следующий день позвонил и сказал, что у него есть отличное, хотя немного рискованное дельце, Крэнсон ответил, что ему все равно. Предстояло использовать взрывчатку, потому что этот сейф слишком прочный даже для его огромной силы. И еще существовала вероятность, что там вооруженная охрана. Кроит не собирался убивать охранника, но этот человек испугал его, когда вошел с пистолетом на изготовку. И он, наверное, неправильно рассчитал длину шнура, потому что взрыв раздался раньше, чем следовало, и отлетевший кусок металла оторвал ему два пальца на левой руке. Крэнсон обернул руку носовым платком, забрал деньги и ушел. Он хорошо запомнил, как Бентли сказал: «Ради бога, малыш, иди домой, не выспись», сразу же после того, как они поделили добычу. После он взлетел и выбрал при этом правильное направление, но вынужден был спуститься вниз и взломать дверь булочной, где проглотил три батона хлеба и лишь тогда...

Я буду любить тебя.

0: Ваш ребенок насрал на учебу. Есть выход. Охуенный компьютер Regard на базе процессора Intel Pentium 4. Продайте все нахуй и купите его. В подарок мы дадим вам ремень, чтобы выпороть маленького мерзавца. Теперь он, блядь, сможет писать рефераты, делать домашние задания, мыть посуду и ходить в магазин. Предоставьте вашему ребенку свободу выбора вместе с Intel.
1: В эту субботу в самом охуенно засранном клубе на окраине города. Танцы. Пиздато моргающие лампочки, а также
2: гопники
1: с лазерными указками. На двух танцполах спьяный тихий гоу-гоу. Европебенное пердушоу.
2: Автопати.
3: Не будет.
4: Обстановку заряжать.
3: Охуенно пьяный бармен.
1: Всю ночь для вас играют диджеи, на которых всем похуй и их никто не знает.
2: Специальный гость.
1: Резидент клубов. Барфетка. Гопник плюс. Диджей Вася. Приди до полуночи, получи пизды, и у тебя не заберут мобильный телефон.
4: Со сущим шлюхом вход свободный.
1: В эту субботу в самом охуенно засранном клубе на окраине города. Танцы. Партнеры вечеринки, село FM и такси «Тонированная шестерочка». Поездка до городской больницы бесплатно. Приходите.
0: Ваш ребенок насрал на учебу. Есть выход. Охуенный компьютер Regard на базе процессора Intel Pentium 4. Продайте все нахуй и купите его. В подарок мы дадим вам ремень, чтобы выпороть маленького мерзавца. Теперь он, блядь, сможет писать рефераты, делать домашние задания, мыть посуду и ходить в магазин. Предоставьте вашему ребенку свободу выбора вместе с Intel.
5: Привет!
6: Привет! На дворе-то лето!
5: Точно, на дворе лето!
7: А у нашей поебени появилась еще одна поебенция и две нихуевины! А если вы купите 4 наших поебени, то одну поебенцию вы получите совершенно бесплатно!
8: Поебень, поебень, поебень, поебень, покупайте нашу поебень!
7: А все-таки нихуевое лето на дворе, да, Регин?
9: Такого-то числа. Такое-то неебическое место. Диджей. Хуй знает, кто такой.

0: такого-то числа. Такое-то неебическое место. Диджей. Хуй знает, кто такой. Поддержка. Магазин не ебаться классного барахла. Еще какая-то хуйня и ебать копать классное такси.
1: Они никогда не выступали в нашем городе и решили приехать 18 ноября в ЦКУ. Все ждали группу Prodigy. А приехал, сука, Глызин. Справок по телефону не даем.
2: Мы уступим вам малогабаритную стиральную машину «Канди» стоимостью 8 999 рублей всего за 10%. Ебать в жопу этот мобильный телефон, блядь. Сука, блядь. Тварь, блядь. Алло?
3: А я вчера трахал щенка лабрадора.
4: Когда же ты лопнешь, ебучий обжора?
5: Солдаты отпиздили деда Егора, и он заблевал нам пол коридора.
3: Идите все нахуй, я сын прокурора.
6: Бледей заказал, буду в сауне.
7: Мешки ворочь ходные, пиздеть не мешки ворочить. МДС.
8: Летуаль. Продается в Летуаль.
9: Охуенная педаль. Педали французские, элитные.
10: Поддайся соблазну. Купи педаль в Летуаль. Летуаль.
9: Ощути аромат солидола.
11: Услышь в этом блядском скрипе мелодию.
10: Попробуй ее пяткой.
9: Летуаль. Летуаль. Крути педали. Тракторозаводской овощной рынок. Там, где крутится педаль.
12: О, здорово. Как дела? В какой фирме сейчас работаешь?
13: А ты у нас не поэт? Слова не рифмуешь, нет?
12: Да вроде нет.
13: Я работаю в фирме «Волгораст». Только в фирме «Волгораст» каждый третий.
14: Я знаю одно место, где вам обязательно дадут пиздюлей. Кабак «Лирика» на Нижнем Тракторном. Всегда к вашим услугам самые отмороженные сборовские пацаны. Самый отменный гоп-стоп на улице. Вы не пройдете мимо. Всегда с 8 вечера до 5 утра. Приходите с деньгами и желательно в одиночку. Кабак «Лирика» на Нижнем Тракторном. Проехать троллейбусами номер 3 и 1. Больница рядом. «Лирика». Пиздюлей хоть отбавляй.
15: Салон «Даллас Волга». Стильные, трухлявые, рассохшиеся комоды и, блядь, табуретки.
16: «Даллас Волга». Не пиздите, это охуенно.
17: Салон «Даллас Волга».
15: Телефона нет, стучитесь.
18: Волгоград, GSM.
19: Ну, здравствуй.
2: А, заходи, как дела, как предприятие, расширяешься?
19: Да, спасибо, хорошо. Только вот с тарифным планом в смарте никак не определюсь. Может, на корпорацию плюс перейти?
2: А хули думать, на Билайн пиздуй, блядь.
15: Точно, блядь, а я думал, ёбаный. Билайн,
7: GSM. С нами удобно.
11: Супер акция от клуба «Жемчужина». Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Абсолютно бесплатный вход для всех девушек старше 18 лет. Клянемся, это правда, только правда и ничего кроме правды. Клуб «Жемчужина» – халявное место для старых блядей. Телефон 40 84 84.
5: Центр блядства «Клеопатра». Лучшие сауны города. Теперь приглашает всех ценителей удивительной ебли. Посетите экзотический зал из бамбука «Пизда Тропиканки». Сауна полезная и приятная в бамбуковой чаще. Аналогов в современном мире нет. Сауна «Клеопатра». Шоу-программа включена в прейскурант. Телефон 91-02-50.
6: Послушай, а в таком виде нас милиция не остановит?
18: Остановит и спросит: мужчинки, вы куда в таких красивых платьях идете?
6: А если гопники приставать будут?
18: Ой, скажем, что шотландцы.
6: А разве шотландцы губы красят?
18: Нет.
6: Ну и дуры!
11: 7 июня в Пиранье лучшее травести-шоу России — «Райские птицы» под руководством неподражаемой Зазы Наполи. Мужчинам в вечерних платьях вход бесплатный. 7 июня, Пиранье. Травести-шоу «Райские птицы».

0: 1, 2.
1: Давайте спросим у диджеев по радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
2: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
3: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
2: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
4: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
1: Да-да-да. Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

Сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука!

Сука! Сука! Сука! Сука! Сука! Сука! Сука!

Сука. Сука. Сука. Сука. Сука. Сука.

0: Let it define you, whatever it is. Imagine a world.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник. Девятое.
1: Девятое.
2: Июня.
1: Июня.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

Еще один часто задаваемый вопрос. Когда я был там один, думал ли я о том, что мне конец? Да, думал, конечно. И вы должны знать, что это может произойти с любым из вас. Это космос. Он недружелюбен. В какой-то момент все полетит к черту. Все полетит к черту, и вы скажете, вот и все. Мне конец. Можете или смириться с этим, или бороться. Вот, собственно, и все.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Вот дерьмо, подумал он. Минуло еще одно хреново тысячелетие.
1: Радио Анонимус.
2: Анонимус.

0: Мразь, ты почему не доставляешь людям еду? Блядь, барсучище. Завтра займусь регистрацией в Яндекс.Еде, да. Возможно, посмотрим. Ну, заказчик, если я не смогу завтра достучаться до заказчика, а похоже, не смогу, да.
1: И считаю, что это херня. В общем, да, я разворачиваюсь и уезжаю. Посмотрим, как будут без меня. Очень прекрасно.

Так, не будем досматривать, мы начинаем. Начинаем, запускаем опять игру. Я снова не очень выспавшийся, поэтому, возможно, сегодня будет коротко. Более вероятно, чем вчера. Так. Насчет доставки. Ну, как? Те, кто читает главную радио. Главное радио. Знают, что. Раз я вот начал гулять сейчас регулярно и думаю, а не пойти ли мне работать доставку? Конечно. Так, просто немножко попробовать. Так. Во-первых, попробую для себя что-то новое. С контактом с людьми. Во-вторых, хоть платят мало, вот программировать-то я все. Я не могу и не люблю. Да, играть что-то не захватил. А вот гулять-то мне понравилось. Вот. Хотя, конечно, это типа по 4 часа. И одно дело, я гуляю где-то час-полтора максимум. И через час-полтора я чувствую, что уставший. А вот работая доставщиком, это с грузом, и по 4 часа минимум. Поэтому... Но я считаю, тем более вот с саном игнорщиком заказчиком сейчас не получается, то стоит, наверное, попробовать хотя бы зарегистрироваться.

0: работал. Вот он сказал, вот на лето куда-то пошел. Забыл. Нет. Тут. Ладно. Лорд, давайте, может, гречневую. Ой, ну какая я ж на завод. Во-первых, мне силок не хватит, во-вторых, я сразу намотаюсь. А чё? Из пятерочки тоже могут не перезвонить. Так, вам английские субтитры? Вам английские субтитры? Потому что можно этой хуйней сделать русские?
1: Would you like to play Lords of the Orb?
2: Yes! Excellent!
1: Welcome to Lords of the Orb.
2: Sir, all right.
1: In the darkest of ages, lords from all across the land fight for possession of an ancient and magical orb.
3: An orb, my lordship, for an orb.
1: An ancient and magical orb? I demand to grasp it. Find me that orb.
2: Right away.
1: Who's laughing now whilst holding the orb? Who among them will be the most powerful lord?
2: Charge!
1: That would be the lord with the orb.
4: Alright, great. Okay, we got the orb.
3: Yes,
4: excellent, we've the orb.
3: Indeed,
4: now, orb. Shall I fetch the troops now, orb? Shall I go over to the Baron's township then? And burn their steads and do unspeakable things to their women folk, orb? What say you, orb? I'm not. Shall I touch it?
3: I don't think I shall.
4: Shall I touch it?
3: Maybe.
4: I think I shall. Oh, it's vibrating. It feels good. You're saying yes, you're saying go for it then, orb. Right. God bless you, orb.
0: Будем досматривать, нет? Не, смотри, как дети уже. Тебе я разбирался. Так ты ж, сука, ну, во-первых, я спросил тебе добавить русские субтитры? Ты не ответил. Во-вторых, ты ж читаешь хорошо, понимаешь английский так хорошо, читая. Какое бы ты фэнтезийное шоу с Адолсвим бы смотрел? Так, этот я доллар забрал. Нет, точнее отдал. А на этого мне не хватит 10 долларов.

Я не понял, про что ты что-то пытаешься найти. Как называется? Единое шоу с Адлсвима, которое ты бы смотрел, или то, что мы сейчас смотрели? Так, тут нужно уже $20.

Трицидоров. А. Типа, я понял, это там, где прикольно сделано лица. Я как-то собирался посмотреть, но так и не посмотрел. Оно же, да? Угу, угу. Можем, кстати, посмотреть на киноэфирах. Все с тобой у нас Magical Cards. We saw that it was open as about the past. Tell me, sister. Do you bring us Magical Cards? This was magical, I think. This is why I assume. Ага, блядь, фетч-квест ёбаный. Оказывается, их нужно обменять на ключи. Так, кто? А поскольку там серия? Это катит на по 10 минут, по 10 минут. Кто-то, правда, из наших уже смотрел. Русских сабл на рутрекере нет. Окей, ну, у меня есть как бы другое, более, короче, ладно, потом подумаю, может быть, скачаю. Все, или у нас еще ключи, карты есть? Нету. The good performed by a magician, considering its size, it's very light. When held, the key drastically changes its desaturated hue to a bright red. But difference cannot be seen by person holding it. Magical transforming items such as this have a tendency to turn red due to the spectral information encoded within. This particular item seems to conceal information regarding its past life as a card. But there is currently no technology which allows the information to be decrypted. Though magical, its usage is restricted to unlocking doors. Items transformed through magic can readily be reverted back to its original form. Uh-huh.

0: Ага. Какие у меня спейс, чё? Так, какие у меня ключи? Чтобы лишний раз не бегать. Спейс и хаб.
1: Ах!

Как туда пройти?

0: Ну, но как-то, не знаю, как говорится, слишком плохая концовка. Не знаю, по мнению Арик. Ну, как-то... Что-то более, не знаю, эпичного или интересного и не подразумевало в качестве конца. Так, куда устанавливать диск? F. На диск F. Устанавливается. Надеюсь, не помешает стриму. Вот и репорт. Фак. Какой у нас там вопрос был? Может, тут будет про... Какие у нас вопросы были в лабиринте, которые мы не решили? Про обед и что еще? Cause of death. The child subject has a substantial visible fracture on the os frontale. The fracture has caused a severe injury to the frontal lobe. К задержке. Кстати, Тавин, во-первых, чуть больше 1000, чтобы мне точно 1000 вывелось, 1100. Ну и, ну, да, два стрима по 1.5-2 часа. Вот. Вот. Сейчас один, вряд ли я сразу эти два за один сделаю. А второй будет тоже после, как-нибудь после, тоже после Лорелей. Вот. Стрим под лагом попробую через прокси смотреть. Ну окей. Слышал то, что я сказал? Вроде услышал. How injury occurred? The extraction wounds in the orbita have been caused by a sharp non-surgical instrument. Глаза. The wounds inside the orbita are similar to those made from a pocket knife. The wounds could be self-inflicted or by someone else. Given the amount of glass found on and inside of the subject, there could not be any doubt that the subject crashed through the window. On the third floor, it is unlikely but possible that the subject fell through the window due to the impact needed to crush the glass. Therefore, the subject most likely either jumped through the window or was pushed. Comments. A death by illness or accident is unlikely. Due to the evidence on hand, subject either committed suicide or was the victim of manslaughter, murder, and involuntary manslaughter. Установка устанавливается. Interrogation transcript. Ну, мы это читаем, да? Сначала. Комиссар Шмидт. Что-то про какого-то человека. А, там было что-то про... А, вот это, кстати, у нас инфа, наверное, есть. Не факт. Нет, там года не было. Это не сказал, какая. Там что-то было про журналиста, который... Там какой-то год, ну чего, когда он пошел расследовать Third Eye Movement. Вот нет ли у нас было? Так, запомни, что мы не дочитали вот это все. Мы дочитаем потом. Возможно, следующий стрим. Кстати, а зачем? Зачем? Зачем обратно? Так.
1: Cash money, baby.
0: Спасибо. Целую. Сейчас скоро будет. Блять. А если он тормозить будет? Ладно, сменишь этот реквест на какой-нибудь другой, посмотрим. Я ж не проверил заранее. 5 минут. Central Forest. Вот. Только, по-моему, там нужен был год, а тут никакого года нету. Арсур. А! 1982. Пошли. Так, скачала, сейчас мы в Лорелэй вот это одно задание сделаем и пойдем в Водворд. Как раз у меня настроение такое, что подходит сейчас поиграть в Водворд. Артур, по-моему. Что я не обратил внимания на это сразу, то не вспомнил бы. Да?

Ты где тут? Нет. Сюда. Сюда. Так. Где я в лабиринте? Я, по-моему, на входе. Да, я на входе. Где еще нужны мужичок? У нас он три точки. Ну, пошли. Да.

Hello. Только я год не запомнил. А, тут и не было. Просто репортер имя не было. Тысяча 982. Ладно. Это я где? А, так это мне ничего не дает тут. У меня и так это исследовано. С других концов. Ага, окей. Окей. Ну, удаляйся. Чё ты не удаляешься?

Вспомнить, какой еще был вопрос. Теперь это вопрос про обед и... Так, не забыть на следующем стриме дочитать про расследование.

Сейчас у меня категория на Твиче. Как назвать? Как назвать? Как их человечков из Удворда можно назвать? Ладно, пусть будет просто Удворд. Никодоны, что на кик лучше работает? Ладно.

Okay.

0: No, normalne ruszenie. Też który drzwi. Szybki grawa jedź, pestycie. Так, кровавая речь. Это что так переведено, переведено, блядь? Может, мы тут цивилизованные люди. Может, на английском будем? Выбирайте. Харлаус и лесник. Так, куда? Мне просто... Мне как минимум интересно, что там... Окей, наверное, нормально переведено, я просто не понял. Тогда механика. Фарт, висел, вейт. Что на английском, окей. Лесник, ты тут? Я специально, когда вы оба, чтобы получше было. Я не так унывал, потому что Лаус менее разговорчив, хотя и ты тоже, но тебя более достаточно. А, вот. Так. Ну, мы все равно до конца не будем проходить, поэтому Харлаус может выбрать сложность.
1: Follow me.
0: Follow me. Мне в игре же еще напомнят, да? То есть не запомню так все.
1: Disrupts your farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others.

0: стелсовый. Почти стелсовая музыка из Metal Gear. На самом деле не очень, но ассоциация. Так,
1: Follow me. Okay. Howdy. Follow me.
2: Hello. Okay.
0: Так. Say hello and talk to the.
1: Hey, Tom.
0: Hey, Зулах. Так мне не дали инструкцию, как спасать. Окей. Она разве открытая, а не по уровням? Ну, да, даже в рамках уровня он не совсем линейный, разве? А как его спасти? Help Matkins escape slavery. Chant with tab. Так. Управление можно посмотреть? Геймпадное. Chant of the Sar.

0: follow me.
1: Howdy.
2: Hello, boys.
0: Follow me.
1: Hello.
2: Hey.
1: Hello.

0: Пошли, гуперы.
1: Полбей.
0: Ну что ты не реагируешь?
1: Полбей.
2: Окей.
1: Полбей.
2: Окей.
0: Так, а там еще вроде кнопки есть. Кроме крестовины. А, RT плюс, плюс, плюс. Окей. Окей, я думаю, более какие-то интересные команды можно давать. Ну, мудок, он тебя спортал.
1: Эй, чем? Кто?
2: Окей.
0: Так, я подсказку не прочитал. Так, ты тролин, где в Bottle Cup. А где, извините, мой не поступаю в Bottle Cup? Так, неудобно. Что, неудобно, мне нужно правый стик плюс правый триггер. Правый пар.
1: Okay,
0: сейчас ты не поздороваться надо, прежде чем команду давать. Антикапиталист классик.
1: Дал.
0: Ага, покатились. Ну что, он перекатывается?

Кому отдыхать, зрителю? Играющим, по-моему. Вроде она дальше будет достаточно сложная, ему такая.

0: start.
1: Everybody follow me.
2: Okay.
0: Ну, прикольно. Стиль, анимация, голос, словечки. Так, прикольно. Прикольно. Я активаю бомж без X. Green.
1: I don't know.
0: Начали уровня. Я был чувака собрать. Так, а он 13 умеет? Ну-ка.
1: Hey there.
2: Hi.
1: Everyone.
0: Hello. Да блин! Не знаю, сохранился ли смартфонный.
1: Everybody.
2: Hello.
1: Follow me. Follow me.
2: Okay.
1: Everybody, follow me.
2: Okay.

они прыгать не умеют.

0: trouble.
1: Hmm.

0: all day.
1: Они умеют прыгать вниз. Чтобы их обратно нужно отвезти? А.
2: Everyone,
1: follow me. Okay. Follow. Yeah. Uh-huh. Follow me. Leaving game.

0: понятное. Я понял, почему это вспомнил. Стратификация, да? Ага.
1: Everybody, follow me. Oh no.

0: Hey, Chub.
1: Чё? А, нам еще и под мясо надо не попасть.
0: On that janitorial ladder.

Marty. Слева, все.

Ha ha ha!

Tak. Okay. Mm-hmm.

надо быстрее. А что мне нужно бомбануть? From запомнил. А, писал как to. Окей, ну а что? Мне нужно бомбануть все равно. Что-то мне нужно. Мне обратно нужно вернуться. Days continue. Ага. Это не подсказки. Стаута.

0: Да! Окей.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Everyone, follow me.
2: Okay.
0: Так, а как? Это подманить? Вот не знаю. Ай, блядь! Угу. Так оно... Привет!
1: Follow me.
0: Come on, go.
2: Hey,
0: hey. Игра закрылась. Окей. Окей. Все прошло.
1: Follow me.
0: Нет, это было не демка, не знаю, почему она закрылась.
1: Follow you.
2: Hello.

0: everyone.
1: Hey there.
0: Hey, come, follow me.
1: Okay, there goes the group holders.
0: Wait here.
1: Okay.
2: А, не смешар, видимо, я повредил. Нет? Только шар только для скидывания голоса брату. А нельзя гранату поменять на камни? Блядь. Хуёвый сапёр.
0: Follow me. Follow me.
1: Okay.
0: Everybody.
1: Hello.
0: Follow me. Everybody. Follow me.
1: Where are we going?
0: Wait.
1: Okay.
2: Что ж ты вы делаете? Okay. Скинуть монетку, да вот нет, вроде бы, как-то у меня гранаты есть, он на гранаты кидает, блядь. Ага. Да ёб твою мать, надо сначала прицеливаться. Окей. Голосом подмаюсь.
0: Follow me.
1: Okay.
0: Follow you.
1: Hello.
0: Follow me.
1: Okay.
2: Yay. Так. Сейчас опять вылетит. Нет. Okay.

Я лечу. А куда? Простите, а куда мне? Закрыто пока. А чё? Куда?

А, ну еще вниз идет, ясно. Можешь отпустить, нет? Только на остановке. Так, ну. Да блять! Хватит под себя кидать!

No. Yeah.

Так, что мне с ними делать? Ugh!

0: Nope.
1: Can I just shot him? Doesn't seem so.
0: Ah, the fuck!

0: way!
1: Так, что я прошел?
2: Не заметил.

хинт. Блядь. Я не обратил внимания. А зачем? Там же не было своих. Ну ладно.

0: по идее, можно, но неудобно будет возвращаться, скорее всего. Наконец-то игры для лица обскорого интеллекта.
1: А для тебя!
0: Так, ну, перепрыгнул. Что с тобой делаешь? Через спину перепрыгнуть. Окей. А как? Когда если не бегать, он просто... Как я?
2: А.
0: Вот так, видимо. Есть, и стелса. И да, герой. Ясно. Можно перепрыгнуть, крадясь. Крадюсь. Ну, сука. Все равно я его разбудил. А? Это Анончик, который... Присоединился с нам сам на FM. А вот на эту игру для лиц со скорбным интеллектом задонатили. Поэтому и ты бы можешь задонатить на другие игры для лиц со скорбным интеллектом. Мой рейд 1000 рублей за 3-4 часа. Ай, сука! Все довольны, все обслуженные довольны, наверное. Не надо. Скричинг. Ага. Да, с кодом интеллектом. Так, попробовать просто с этим бежать. Так, ну тут идем квадропингом, да? Damn, fuck. А чем там...

А, там... Зачем? Заменил птиц. Да, блядь!

стрелять получится. Да блядь. А, нет, не достоин моего прохождения без донатов. Моего прохождения без донатов не достоин. Так что, нет, не пытайся отпиздеться от необходимости донатов на игры вроде этого. Не. У меня слишком много того, чего более для меня приоритетно. Да ну как? Может быть вот так? Медленно, наверное.

Так. Чант хир. Rescue was what? What's going on? Ah! Trail himself. Я не понял, это на вот этих? Окей. Мы реально спиритуальные люди.

нас тут много спящих бизнесменов, так что будет... Ага, как они смотрят, если они спят? Так. Резко. Перекат. Вниз. Это бомба ешь, да? Нет? Всё, уже слишком сложно. Уже всё слишком сложно.

0: 你不见，我只能三次。
1: Вот я держу кнопку стелса, перебивая, нет, просыпается.

fuck you. I'm Colton.

0: What?
1: Okay, если рядом с первой, нас обоих его током. А в таком расстоянии не вошит. А и все, я отсюда никак никуда уйти не могу, поэтому зачем тут это место?

Окей, челлендж рум, окей. Не пойдем на спасательную сторону. Музаков. Данный репост с радостью. Не только за донат. Можно, можно и немного больше тысяч. Когда мы будем Mario 64 играть? Лесник захочет, чтобы я поиграл Mario 64. Вот. Там просто заморочиться нужно с тем, чтобы организовать ПК-версию. Mario 64, Ocarina of Time и Majora's Mask. В планах. Там просто их есть полностью... Их полностью декомпилировали и пересобрали под ПК с новоротами. Но это... Этим заморочиться. Так что, если захочешь поощрить, это случится куда раньше. Или кто-либо еще захочет. Так, блядь. Мне сюда. Сюда, ну как не перепрыгивать через бомбы? Все, мы... Что ж там будет дальше, если сейчас сложно? О, да, еще... Чего ты не хочешь? Классика, с которой интересно ознакомиться. Mario 64... Не, если Зельду вообще проходить, то именно такую старую они лучшими считают. Я бы, если Зельду проходил, то Ocarina of Time, 64 и Wind Waker. И из 2D... A Link to the Past. NASA.

когда мина поползли вплотную к мине, затем, когда мина... В смысле, другая мина, в смысле, летучая мина, поползли вплотную к ползучей мине. И... Так, он вроде из нашего состояния... Снизу может прыгать? Нет, не может.

Так. Блять. Этот сейв нужен, но его нету. Это гадство. Ну типа. Наверное, лучше как-то и это ж. И детектор, и. Как их называют? Это, короче, гард далеко. Быстро спуститься, нажать бомбу и подняться. Я боюсь, я подорвусь на ней нахер. Да, сука! Ну, нагинайся, ты не знаю, когда ты это орал. Видимо, когда я... Я нагнулся, потом он, не знаю, почему-то поднялся, и тогда мне...

что мне с тобой делать? Ну подождать, пока подальше отойдет. Вот. Вот.

Да блять! Он даже с большого расстояния реагирует. Как тут тогда проходить? Необходимо еще через это сначала проходить. Это выбешивает. Угу. Так, ми.

Дай-ка попробую. Что будет, если я тут помолюсь? Просто забегал. Я могу более-менее безопасно дальше перепрыгнуть, успеть. Ай ты, сука! Всё. Наверное, лучше просто дальше попробую пойти. Вперед. Вперед налево. Я помню, на канале летсплеев, которые я смотрю, была какая-то из Зелды. Тоже новая, ремейк. По-моему, не это. Они там прошли достаточно далеко, но вот в таких зонах они не были. Был еще какой-то ремейк? Ну-ка. Ну-ка. Марк. В принципе, это быстро посмотреть. The World. Они вроде не в старое, именно время. Эпсодис. Нет. Эпсексидес, ясно. Видимо, Эпсексидес.

Ну это просто не фейл, просто. Чичаев, конечно, кроме словесного поноса ничего выдать не может. Нет бы сказать, делай тоже. Он выдает словесный понос про эволюцию.

Мне что-то кажется, что если я сейчас прыгну, она взорвется. Поэтому чуть подальше. Хотя... Что пищи тут получили? Да ёб твою мать! По-хорошему нужно игроку немного давать левей. Немножко раньше она переставала детектить, чем проходит.

Да, блядь. Жди, пока будет. Вот и не...

хотя, ну ладно, поближе, чтобы я мог выйти с этой. Не огромное окно прыжка, если бы я прыгнул тогда, когда это стоит за мной, она мне все еще детектила. Когда у моей жопы. Вот, а у моей жопы она, наверное, меня все еще детектит. Скорее всего, ладно, может быть, сейчас нет. Сейчас можно. Вот сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Ладно. В прошлый раз точно так, потому что звук шел. Окей. Окей. Это уебывай.

Ai, preghi! Ai! Oh, sei. Nuts. Back. To. Get. Rocks. Можно побыстрее посмотреть на меня? Эти камни еще вместе не делают. Наглушают. Так. Это не мешает, просто пикает. Так.

0: Что, легкий сегмент, блядь. Лог. Гос. Thank you. Ancient spirits. Вот слово. This game is a slog. No, I'm dead. А зато я этот Return of the Obradi насилил, Алхановским князем. Ты же так и не прошел, да? Да. Ну вот в таких играх я немножко посасываю. Так, там еще есть. Прошел. Ну, я рекомендую все-таки попытаться, но не знаю. А этот пройди тогда хотя бы. Попробуй. Как она называлась? Карирама. Она на час буквально. Русик есть. Тоже детектики. Ну, блядь. Карирама. Стим. Да, Каримара. Буквально на час. Ну, конечно, зависит. Кому-то, может быть, наверное, у Бродин слишком. Ну, слишком нужно запоминать, обращать внимание на детали, что-то какие-то. Хотя не то, чтобы мне там заметки приходилось делать. Но помню, что как бы было такое проседание где-то в середине, когда я долгое время не мог новых вычислить. А потом пошло хорошо. Я спас 97 мутаконов с 99 без гайдов. Молодец. Это я сильно эту игру в оригинале. Ну, в оригинале. Этим-то особо нечего гордиться. Тут текст-то не сильно важный. Теперь я вспомнил Ори. Да, синенькая, да, потому что ты Ори играл, я первую часть проходил, норм, но не запоминающаяся. И там хуевая боевка была, которую вроде во второй части поправили. Блять. I'm almost home. Okay. Так, куда бы побежать? Ну, просто попытаться влево побежать. Все жив. Так. Что с вами, мудаками, делать? Я понял, что оригинал. Наверное, просто попытаться попасть на бомбу. Лип. Лип или можно просто прыгнуть?
1: I had just got past those slugs when the strangest thing I saw. A big moon was before me, and its face was my paw. Then I fell. Down a cliff. And smashed my head. When some big face appeared and said I was dead. Said our land was changing, was imbalanced at best. He told me my fate was to rescue the rest. For paramites and scraps had been sacred once. That was before Rupture Farms turned them into lunch. And they live in the temples, and that's where they still nest. And facing these creatures, that was my test.
0: Это именно первая часть или нет? Ну, понятное дело, ремейк, но вот ремейк первой части. Очень красиво, ну прикольно, но не то, что и как круто, технически круто, но не то, что меня трогает, поэтому. И к себе первый ящик. Так, еще полчасика, да? Хотя, может, еще часик. Grave dangers await those who dare for Mudokan trials offer a despair. Enduring the nest of creatures, creatures unrest is task for those seeking the test. Brave beware, for the old have told that only one shall be bold. Ну, темп игры нормальный, даже сложные моменты, на них нужно потратить время, но проходимый, после есть, достаточно меняется и достаточно перемежается с легкими сегментами.

Teraz biegam.

Я не помню. Так. Выкакал монетку. Яйца-то что-то делают. Chant until sleep is yours, hold up to chant. Не знаю, что я его позвещу. Не успел. Так. Но его нет, что убить.

0: Ладно.
1: Не.
0: Бердёж мудак, он не самый смешной. А вот их голос, смешнее. Но бердёж дополняет общую картину. Гармонично дополняет общую картину. Блин, блядь. А зачем Вайл Раннинг, если я могу просто пригнуться и катиться? Райхолдинг, Вайл Раннинг, пассово. Ну окей. Mountains crops inhabit this lands, as Miriam have died at our own lost hands. Sacred they are to us, who know, but face them we must to continue the show. Shrykel shall come from their spirits and rest to aid the victor after his quest.

Чё она делает? Так, чё мне надо сделать тут? Не очень.

Пленницы Скетти. А, Туас. Ну, я прочитал это просто как лорный текст, а не как инструкция.

0: Так, а с другой стороны дергается. Без разницы. Так. А нет. Ну как поднимается-то наверх? А, блять, я забыл. Я забыл, что он просто берется за на X, на эту за веревку.
1: Okay, you can go.
0: No shit. Single blue hand shall bear the brands and unleash the power to destroy the foe's lands. Glacken ministers will fume in alarm as the Shrikel awaken held the foe, the flesh farm. Видимо, Awaken, я. Древнее пророчество о спасителе.

0: Showed you all this thing, that's pretty good. Так, ну могу наверх, конечно, сначала сходить, попробовать. Нет, сюда мне нужно прийти. Окей. А не будет. А есть ли у меня все еще камни? Нет. Или, ну, монетка. Может быть. Все равно, что делать, если не допрыгиваю? Не. Ну понятно, как их не Ну, может, он просто... Нет. С пчелами на меньшее расстояние прыгает, но нет. Я когда в прошлый раз прыгнул, это был уже без пчел. Ну ладно, короче, прыгаю. Окей, ясно.
1: Yo.

Еще буквально 10 минут. Я устал. Стэдлайт, да?

Я забыл, на какую кнопку? На X. На X. Кого это напоминает? Конкретно первый. Вот это. Так, а чё? Куда мне теперь с ним?

Так, ну ладно, меня сохранили хотя бы. Дальше прыгает.

0: Ajá.
1: No, niña.
0: Harus.

Так, там дисконнект. Да не, вроде все нормально. Ну да, на многом сложности видны из управления. Ну, не управление, а таймингом. Что мне с тобой делать? Какие у меня вообще доступные действия? Я попробовал поздороваться с ним. А, сука, ну я здоровался. Что-то. Я не тупой. That's not it. Наверное, это нужно начинать. No, listen again. А, окей. И да, эту версию. Окей. Yeah.

Так, я коняшке могу сказать, чтобы она стояла? Блять, вы серьезно? Сохранения не... А было, скажем. Окей. Сохранения не было, но... Саймон Сесс второй раз. Не заставляю.

0: Карл взял. Я забываю, что нужно сначала целиться. Окей.
1: Есть метко.

А все, непонятно, а я там на самого перепрыгнул.

0: Все на сегодня.
1: Но мы продолжим. Продолжим. Как-нибудь после Лорелай.
0: Приходи.
2: Эллен.
0: До стрима.
2: Goodbye.
0: Goodbye. Прикольная, прикольная. Я б не выдержал проходить его до конца. Сейчас, ну посмотреть интересно. Так, чем еще мы немножко займемся? Немножко. Так, а новых коннекшенов нету. Так, я отойду пописать на секунду.

Chum. Chum. Chum. Можем Лореле вернуться? Не, я слишком сонный.

Блять, я не включил. Ладно. Ну ладно, ладно. Я хотел это Теперь будем начинай. Вот ты первый, я сразу после тебя. Включай репку. Ну что, пошли в судоку. Блять. Там сбрасываются эти настройки, что ли? Нет. А чё он тогда не увеличивается как надо?

Какие там еще настройки нужно было? Не, все сделано. Все, судоку не работает как надо. Шпион от Громыки, хорошо. Я слушал, она вроде норм, но не запомнилась. Хотя не, я помню, хорошо. Не оставил. Окей, не работает.

Ну, если это прям столица Македонии, то ну. Ну, не, лучше ты найди. Лучше ты найди, нам расскажи. Я пока погуляю. Короче, так. Поддержать хочу. Так что мы скоро закончим. Сегодня не такой большой стрим будет. Не знаю, видимо, буду пытаться достучаться до заказчика. Хотя сейчас он, конечно, уже спать, конечно, пошел. Мне нравится, как он нравится в кавычках. Перед выходными, вот-вот он говорит, что вот-вот на выходные вот он уходит в горы, вернется раньше, сообщит. А вот на буднях у него отмазки нет, и он просто игнорит, молчит. Естественно, никогда он рано не возвращался, никогда не сообщал.

Ok, passer dальше. Ну, дай. Что везем, гражданин? Контрабанда. Ну, ради приличия, говорит, поэтому, наверное, Китай или Тайвань. Гонконг. Я ну, как бы... Есть идея? Разумеется, это была Югославия. Ясно, ясно. Вьетнам. Я бы подумал, слишком чисто для Вьетнама. Чунквинг. Не, не 80-е. People's Liberation Army Soldiers searching the civilian's luggage outside Dongdan Market in Beijing. Amid ongoing military crackdowns on suspected pro-democracy rally participants from the limited violent crushing of students, students led protests in Tiananmen Square. Это тот самый.

Линолеум. Ну, Америка, не знаю, Нью-Йорк. По зданиям вроде на Нью-Йорк похоже. Предположение точнее есть. Какой-нибудь 70-е. Эти Стокгольм. Ну да, это, наверное, не английский был, да? Ага. А Стокгольм у нас где? Где у нас Стокгольм? Свидане? Блять, ну пиздец, деменция, до сих пор путаю название. Не Швеция. Швеция. Швеция. Не знаю, почему мне кажется, что не Швеция. Какое здание вот это? Сейчас там Тесла. Сейчас это здание захватили роботы. Здрасте. Ух, какое. Ну, это начало века совсем. По трамвайчикам, судя. А конкретнее, ну-ка, что у них? Какая-то Италия. Италия, Испания, Южная Америка. А, флаг, ну, непонятно. Потому что я Швейцария. Не, Швейцария, я знаю, что это Швейцарланд. А почему Швиден? Швиден. Швиден у меня не сразу коннектится со словом Швеция, непонятно. Португалия, Лиссабон. А где находится Португалия? Португалия не на островах, на полуостровах. Где Португалия? Какая, блядь, Африка большая. Хотя это отчасти искажение карты с того, что возле экватора. Ну, Испания, ну, Европе где-то. Сейчас. Это Португал? А, ну да, логично, что Португал. Лизбон. Лизбон. Last card, guys. Это Паласия, Льюис де Камоса, Лиссабон, Португал. To pay homage to a celebrated Portugal poet at the University of his death. Хоть бы имя поэта-то написали. Очень низко, да. Там, ух, так, смотрите-ка, вот тут общественный транспорт, а но трамвайчики до сих пор есть, смотрите-ка. Круто, круто выглядит. Ну, на мой вкус, слишком выглядит так, будто слишком жарко, хотя не факт. А в остальном так прикольно. Окей, ты в газете прочитал? Такая, ладно, окей. Чей флаг? Я не знаю. Аргентина? Почему Аргентина?
Окей, Южная Америка где-то, небось. Вот интересно, я узнал именно аргентинский флаг, или я как бы подсознанием заметил два крупных слова Аргентина, и на самом деле напиздел, что я узнал аргентинский флаг. Потому что осознанно я не заметил слово Аргентина. А, флаг Чили, окей. Чили, Сантьяго. Ну, похоже. Видимо, какой-то что? Турбаз? Мне стоит запомнить уже флаг Чили, конечно. Где-нибудь 18-й.

Можно ли сбежать из аэропорта? Кажется, сбежали. Ну-ка, доберемся до города. Никаких видасиков. Сигнал ретарда мы сейчас не будем смотреть, наверное. Ну, Turing is fear inside out. Я не знаю, оцените ли вы. Ну там. Ладно, когда у меня более настроение подходящее будет показать вам это.

0: не доберемся мы.
1: Так. Время 21 только. Хорошо. Чем еще можно заняться? Фреймд мы давно не... Сколько там накопилось? Что это? Как оно называется? Name the Rose. Я вроде на первом кадре подумал, но не сразу. Мне казалось, что там прям соборов не было, но, видимо, были. Ага. Прикольное кино. Не, я помню свое впечатление, что мне понравилось тем, что они типа так особо грязным в средневековье показывали. Но сюжет немножко слишком такой билетристический, по мне, оказался в итоге. В Спейс? Нет. Не знаю. Окей. Блин, золотой скафандр, как это называлось? Sunshine. Оно?

Не знаю. Ага. Блять, как Fall Man, я не смотрел недавний год Гослингом про. Не знаю, короче, какой из свежих. Из свежих средних фильмов с Гослингом. Оно. Я не знаю. The Grey Man. Да.

Big Short или что это? А, это Inception. Я смотрел Inception, вообще не помню, что там был Том Харди. Я смотрел очень давно, ничего не узнал. Ну, поэтому, наверное, можно было что-то догадаться, да. Трон. Какой трон? Это типа перезапуск нулевых. Это только Трон Легаси. Это Трон Легаси. А Трон Легаси это какой год? Кстати, можно смотреть, а что еще предполагают, кстати, я не обращал внимания. Да, это 10-й, наверное.

Что-то кинговское. Элис doesn't live here anymore. Окей. Мартин Скорсезе. Окей. Наверное, что-то прикольное. Ну-ка. Reception. Угу. Прикольно. Так, все. Это уже было в этом хайпе пиано. Ясно. Так. Где-то можно посмотреть твое прохождение Силксонга? Нет. Вау, вау, кому-то интересно мои прошлые прохождения? Нет. Прохождение Силксонга я вообще все... Типа, с середины прошлого года не сохранялось. Вот. Кто-то хочет теребить писюн. Можно кино посмотреть. Вы хотите кино посмотреть? Допустим, 22:00. Есть желающие смотреть кино? Какую вам бы? Как ты отреагировал на скамейку-ловушку? Мне, по-моему, заспойлерили ее. Мне заспойлерили конкретно скамейку-ловушку. Не помню. Скамейку-ловушку мне спойлерили, да. Да. Да. Так что, си-си, я не помню, как я отреагировал, но не сильно. Хотя я не помню, как бы я знал, что есть где-то скамейка-ловушка. А я знал, что когда дошел до нее, что это конкретно она. Но не помню, короче. Молодец прошел, может, сегодняшний. Сырчаев, кино будешь смотреть, или он съебал уже?

У нас есть китайцы. Китайцев мы смотреть не будем. Хокум посмотрено. Хокум немного, конечно, разочаровал по сравнению с прошлым фильмом режиссера. Не так запоминающийся.

Так. Серчаев, как обычно, не хочет отвечать, будет он смотреть кино или нет. У нас есть токийский фистинг. Как раз сейчас. Час 27. А, там я сабы не подготовил, по-моему. Ну-ка, токийский фистинг. Да, сабы надо найти. Пнуть администрацию.

Значит, с Миловым Кантом. Ты выясни сначала, типа, насколько как столб или там сфера какой-то высоты. Какой высоты столб, исходящий из круга защитный? А, так.

Откуда ты знаешь про бегуна? И кто же? А, сверчаю, смотрел. Много стримов по Силксонгу. Все сердца. Бегун он в третьем акте. Я помню, что я какую-то опциональную битву с этой чакрой, которая во втором акте, я перешел в третий, не зная, что нельзя будет ее больше пройти. Токио Фист. Так, токийский фи... Нет русских субтитров, ну ёб твою мать. Ладно, значит, токийский фистинг будет лежать пылиться.

Короче, сейчас нам ответит наша работающая администрация, работающая над радиовой администрация. Вот, и в зависимости от этого, может быть, в 22.00 будет, скорее всего, нет. Так, а продолжаем мы 12-го, но 12-го занят уже Кришем в пятницу, поэтому лесник, ну, в 6 часов будет, с радио или нет, посмотрим. Представьте себе юбку, которую не юбка. Это магия. Действие магии определяется естественными силами. С естественными силами решат, что ты охуел с такими выкрутасами, и вот оно не будет работать. Вот. Вот. Так что не пытайся. А на этом все. Спасибо за корм.

0: Сегодня вторник.
1: 9 июня.
2: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

Еще один часто задаваемый вопрос. Когда я был там один, думал ли я о том, что мне конец? Да, думал, конечно. И вы должны знать, что это может произойти с любым из вас. Это космос. Он недружелюбен. В какой-то момент все полетит к черту. Все полетит к черту, и вы скажете, вот и все. Мне конец. Можете или смириться с этим, или бороться. Вот, собственно, и все.

И стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Вайбовый. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

задолбали, нам мешали сдаваться, было страшно и неудобно. Более умные люди говорят, да что же в самом деле, черт побери, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. А нам было это точно делать.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
0: Среда.
2: Десятое. Десятое.
3: Июня.
4: Июня.
5: В Москве час ночи.

0: Куда? Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
1: Десятое.
3: Десятое.
4: Июня.
2: Июня.
5: В Москве 2 часа ночи.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. Десятое.
4: Десятое.
2: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 3 часа ночи.